0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а что же бесит россиян?
4: Бесит все.
3: Сообщение коллег в духе «Есть минутка». Вот этого, знаешь.
4: Знаем.
5: У нас в коллективах такие тоже есть.
3: Это же периодически опрашивают. Вообще, ближе к лету все начинает бесить. Вся работа. Хочется отдохнуть, а надо работать. Ну, в общем, опять спросили россиян, что вас бесит на работе, какие коммуникации с коллегами. Бесят рабочие сообщения без конкретики. Фразы типа «надо обсудить», «давай поговорим».
4: Да.
3: А можно тебя?
4: И пауза такая минут на 10-15.
3: Да, ну. Или, например, ку-ку и дальше
4: да,
3: ждешь.
4: Да, да, да.
3: Ну и что
4: а
3: дальше?
4: А еще очень распространенный вопрос от многих. Вот это, ты где?
5: Причем час ночи он тебе приходит.
3: Так и хочется ответить, да. Еще одна частая причина недовольства – долгое ожидание ответа. И голосовые сообщения, и внезапные звонки вообще бесят. Это худший формат.
4: Еще и километровые сообщения, особенно аудио.
6: Ну вот, да. Но благо в некоторых мессенджерах можно сразу расшифровку аудио.
4: Вот, это очень хорошо.
3: Сразу кружочки.
4: Кстати, требую расшифровку кружочков, да, и нюцев.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Привет всем, кто уверенно проснулся. В столице Урала 7 часов и 4 минуты, а с вами на 104.10 утреннее шоу «Катапульта». Как вы, наверное, уже успели заметить, в несколько необычном составе.
1: А да, что, ты к нам, опять. Мы к тебе, да, так что все нормально.
0: Так вот у нас между собойчики.
1: Хороший культурный обмен у нас происходит. Сегодня обещают вновь продолжение, но легких дождей, завтра уже посерьезнее.
2: Уж эти жидкости, сколько, невозможно же, вот прям уходишь, вроде все хорошо.
0: Раз. Слушай, начала хлюпать уже и сама, похоже.
1: А это же по зиме еще говорили. Помнишь, говорили, что если будет такая снежная зима, то осадки продолжатся в течение года, ну и вот, собственно, продолжается. У нас такое поллета будет продолжаться.
0: По-моему, кайфово только комарам.
2: Пока
1: что. Но одно скажу, быстро смыло пыльцу. И это хотя бы нормально для аллергиков, для хоть какое-то послабление.
0: Да, безусловно.
1: Да, и те, кто выезжает на дороге, я вот еду обычно по маршруту там через Фурманово на Белинского, в районе Фурманово-Фрунзе, там, где поворот к Авиру, разрыли асфальт, один ряд закрыт, но асфальт сняли таким кощунственным способом, что оставили просто дырку. В общем, да, там будет пробка, сразу предупреждаю, потому что объехать нормально невозможно. Придется максимально снижать скорость, проезжать вот эти уступы, которые оставили. Автомобилисты, которые планировали там быстренько проскочить, лучше, наверное, попробовать ранние утренние часы через Большакова проехать. Ну, а те, кто выезжает там, допустим, через Калину, смотрите внимательно схему развязки, потому что я вот вчера рванул и проскочил поворот под мост, чтобы уехать в сторону Комсомольская, а там он есть в районе Синих Камней, так что наблюдайте внимательно за разметкой, смотрите за рядами. Мы же начинаем эфир утренний, «Катапульта» будет здесь до 11 утра. Всем здрасте.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
5: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
9: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
8: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
10: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
13: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
18: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
19: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
20: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
21: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта.
24: Утреннее шоу на радио «Пилот». It's been said.

0: Рубрику представляет правовая компания «Гребец» ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Председатель Совета ветеранов.
2: Это я. Доброе утро, 7:12 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, новая неделя, у нас начинается много привозных разных концертов, спектаклей, сейчас понемножечку обо всем буду рассказывать, вот в театре драмы сегодня и завтра будет гастрольный спектакль, театр имени Пушкина, московский, привозит спектакль «Космос» с Викторией Исаковой в главной роли, она там играет, ну, такую учительницу, живет в провинциальном городишке, и работает в школе, которую закончила сама, в общем, такая у нее жизнь достаточно неинтересная, как бы, да, школа-дом.
3: А потом
2: и
3: космос.
2: И вот, как космос-то получается, значит, внезапно она узнает, что в этот город собирается приехать знаменитый летчик-космонавт. Ее бывший одноклассник, на минуточку.
3: Время брить ноги.
2: Ее первая любовь. Вот.
3: И не только, судя по всему.
2: В жизни появляется надежда на чудо. Сердечко начинает биться быстрее, ноги бреются. Вот верно, вот Эдик, ты говоришь, что понимаешь про женщин.
3: Стыковка будет, ожидается.
4: Там
3: дружба в космосе у нас.
4: А потом вот это Хьюстон, у нас проблемы.
2: Ну, билеты, смотрите, есть на сегодняшние и завтрашние спектакли. На балконе есть там еще парочка билетов от 3500 и самые дорогие 12.
4: Из кого-то чужой вылезает, нет конца спектакля?
2: Ну, вы там...
3: Не, он уже свой влазит, понимаешь?
2: Денис Мацуев сегодня будет в филармонии. Сегодня и послезавтра. Вот сегодня и в среду к юбилею нашей филармонии, так. Он как большой друг. И сегодня будет с молодыми музыкантами выступать, в среду уже один и с громкими такими музыкантами. Билеты стоят, между прочим,
3: так.
2: От 10 тысяч.
4: Why?
2: От 10 до 17.
4: Мацуев крут, конечно.
2: Да, конечно. И есть люди, которые готовы на себя потратить и еще и кому-то купить такой билетик. Значит, и еще мы, кстати, говорили про этот концерт. Даже билеты разыгрывали, не знаю, остались билеты или нет. Актер Евгений Цыганов, у него есть группа «Мечта». И вот они 13 числа в Летнем театре этого парка Маяковского.
4: Вот они там в субботу концерт. Был возле него.
2: Да. «Рок вне гравитации» называется.
3: Что все космическое.
2: Да, по-моему. Еще там с космическими такими инсталляциями. Вот правда, видишь. Что космическая неделька намечается.
4: А, непонятно, что-то.
2: Со стыковочками некоторыми.
5: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама.
10: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель. По промокоду «Пилот».
10: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.

0: Подробности в магазинах. Адреса на keramir@shop.ru.
1: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
6: Ура! Вир-парк!
7: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
6: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
7: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
10: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
12: Радость не за горами, она на горках!
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру.
14: ООО «Кити Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. В Екатеринбурге 7 часов и 22 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри», Бебеля 33, телефон 367-67-78. Ну а на крыше Ленина 41 уже стоит Александр Морозов. Передаю тебе слово, Саня.
2: Доброе утро еще раз, автомобилисты. Значит, что касается движения. Описание начнем с жибайки. Тут у нас подъезд по дублеру Сибирского тракта от 40-летия нагружен. Там делают асфальт. Ну что, в районе развязки Калиновской вообще работа кипит. Два моста Калины, оба нормальные. Напомню, надо смотреть внимательно, как там сейчас схема разъезда, чтобы из-под развязки уехать, например, в сторону. Но в сторону Комсомольской. И еще хотел сказать, ребят, вот те, кто разворачивается на мосту, для вас отдельный чан прямо придумали, понятно где, потому что делать этого нельзя. Там, во-первых, не хватит вам разворота, даже если вы на легковой машине, а во-вторых, вы просто препятствуете всем, нарушая правила. Затруднения в движении в районе каменных палаток, там уже Сыромолотова и Высоцкого прилично так подстаивают. В северной части опять страдает Шевская перед фронтовых бригад, район метро Уралмаш, фронтовых бригад перед Космонавтов, Челюскинцев напротив вокзала и перед съездом на Космонавтов тоже уже пробка организовалась. Отдаленные районы. Очень жестко все на Амундсена. От Ванцовского до объездной загружено. В чем проблема? Затруднения в движении также начались в районе Шаумяна перед Серафимой Дерябиной, Репина в районе Университета связи, Бакинских комиссаров и Донбасская в направлении Белой башни. Что-то плотненько от Кировградской. Там же ремонт. В общем, ну, ребят, короче, крепитесь, соблюдайте правила, езжайте аккуратно.
3: Информация на правах рекламы.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки 237-104. Господа, вы можете набрать наш номер, задать вопрос, высказать мнение. Мы на автомобильные темы начинаем разговоры. И самое главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вашего вождения. Мы с удовольствием с вами поговорим. Да, по поводу автомобилей вопросов может быть много, поэтому если кто-то вот давно уже хотел озвучить, ждем. Алло. Доброе утро.
2: Саш, доброе утро.
1: Да, привет.
2: А по поводу котла отдельных людей, которые на колени разворачиваются, хотел бы добавить. Там под мостом организовано профессиональный, то есть проезд, как по принципу Малышева, студенческая. Уходишь под мост, разворачиваешься и выезжаешь с другой стороны.
1: Я тоже, я вот пропустил это, я вчера выехал на эту развязку и не был там неделю, сколько получается, с копейками. И вот пропустил этот поворот, но я не стал разворачиваться на мосту. Я поехал через дублер, развернулся возле Малышевской развязки, вернулся, поднялся со стороны Егоршинского. А что делать-то? Понимаешь?
2: Ну, да, просто может напоминать все-таки время от времени водителям, что там есть проезд нормальный. То есть я каждый день-то проезжаю и смотрю на этих товарищей. Ладно, легковушка, ладно, в принципе, не мешает. Но вот газелька, которая встанет поперек всей дороги и не может развернуться с первого раза, там такие головники возникают из-за этих товарищей.
1: Да-да, там просто надо, люди сейчас как бы немного не понимают, может, если не были давно, там надо ехать в правом ряду, и вы увидите, как только синие камни проезжаешь, сразу идет ответвление вправо, отдельный ряд прям, и он уходит под мост. Там уже на два ряда, на Хрустальную и под мост. Смотрите внимательно на разметку. Вот еще раз повторюсь, да, есть возможность спокойно вообще без пробок, ну, по крайней мере, пока. Там, конечно, с утра жалобы есть на то, что и вечером тоже, на то, что там творится иногда, из-за того, что люди со всех рядов, особенно с синих камней, там есть проблема. Но если ехать вот со стороны Калины, я вчера проезжал, я не видел там никакого хвоста, люди спокойно поднимались на мост потом с обратной стороны. Так что повнимательнее, не надо просто топить никуда.
2: Все верно.
1: Спасибо тебе. Да, и тебе хорошего дня. Следующий звонок примем. 237-104. Кто на связи у нас? Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, слушаю вас.
3: Виктор Давыдович, хотел бы обратить внимание взрослых на то, что детей надо учить правилам дорожного движения, физмальства, потому что сейчас каникулы, дети гуляют и ведут себя на дороге вообще отвратительно, бегают. То есть надо объяснять, что даже на зеленый не надо бежать, надо идти аккуратно, осматривая. То есть, ну, чтобы в целях избежания, потому что столько ДТП с детьми, прям страшно смотреть.
1: Слушай, так ладно, ДТП с детьми, которые выбегают. Есть люди, которые, ну, реально не понимают, что детям надо какие-то вещи объяснять и иногда за руку просто водить, даже если им уже за 10 лет и больше. Тут вон случай-то на бакинских комиссаров. Подросток, который в форточку трамвая-то вылез на ходу.
3: Ну, это уже, мне
1: Это вот что происходит с детьми-то вообще? Что за каникулы такие? Он ведь там, по-моему, с серьезными травмами, он же выпал прямо на остановку, чуть ли не об стол башкой. Ну, что происходит-то? Во-первых. Во-вторых, автомобилистам тоже хотел сказать, очень внимательны будьте, потому что дети появились не только пешком, они еще появились и на самокатах повсеместно. И я вижу родителей, которые, знаешь, еду сам, рядом едет детеныш, там, 12-13 лет. Ребят, я что-то не понял, у вас какого опять перепуга-то подростки начали самокат-то брать? С вашего разрешения, так вы сами детей, что ли, убить хотите? В чем проблема?
3: Ну, тут на самом деле вот с самокатами-то не все так однозначно. Есть, да, их запретили детям, потому что есть уникумы, которые именно мелкие, которые гоняют как попало. Вот, это под одну гребенку всех сейчас зачесали. А так, ну, блин, надо минимально понимать, что жизнь одна, и сохраниться утром не получится, чтобы потом перезагрузиться.
1: Тут я с тобой полностью согласен. Спасибо тебе большое в очередной раз, что напомнил. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104 – это наш номер телефона. Мы еще помимо вот таких вопросов и автомобилей конкретно обсуждаем, если что. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Да, слушаю.
4: Хотел бы такое внимание обратить на Пермскую трассу. Как начинается дачный сезон, так в районе Первоуральска начинаются ремонтные работы.
1: Угу.
4: Тогда вообще это все прекратится, настроится. Там выходные, пробки, вообще проехать невозможно.
1: Ой, слушай, да, к сожалению, это бич. Я так понимаю, что там еще будет продолжаться пока ремонт. Там же еще... под развязкой со стороны Первоуральска вся дорога была убита просто в хлам.
4: Ну да.
1: Да, то есть там я вот был буквально в конце мая. Ужасная была обстановочка, честно говоря. Ну и опять же вопрос, да, снег давно сошел, если что?
4: Конечно, давно.
1: То есть как бы уже можно было сделать, ну, не один километр дороги-то. Куда все, чего все, откуда все. Но отмечу, что с годами стал замечать, раньше начинаются. Если раньше работы велись под конец лета, то сейчас они хотя бы, знаешь, там в конце весны и в начале лета начинаются. Уже как-то подвижечки есть. Вот. А что касается еще по поводу ремонтов дорожных и так далее, добавлю. Очень много наблюдаю грузовиков, которые едут просто с ненакрытыми инертными материалами. Ребят, заканчивайте этим заниматься. Стекла уже задолбались люди менять на трассе. Второе, вы носитесь с какими-то лютыми скоростями и в пределах города. Я вчера наблюдал самосвал четырехосный, который ехал 95 километров в час по участку объездной от Московской в сторону Щербакова. Это ты куда летишь? Тебя не остановить, от тебя такие брызги, он просто поливал с ног до головы всех вокруг. Куда ты спешишь? Что ты такое везешь на своем четырехоснике, что тебе прям срочно надо? Ты с такой машиной такого веса не остановишься ж просто по воде. И третье, я вчера столкнулся вот еще с чем. Лихачи, которые начинают дрестить. Если ты такой супергонщик-дрифтер, иди на трассу. Вот ближайшие трассы там, в Прикамье есть, еще где-то. Тренируйся там, пожалуйста. Пожалуйста, там вот есть возможность себе оттачивать мастерство. Просто я вчера наблюдал, как такой вот персонаж в районе Восточной просто решил углом зайти и закидал камнями и пешеходов. У них же под колесами летит это все. И пешеходов, и машины, и все-все-все. Ну, ребят, если так и будет продолжаться, с вами будут разбираться, видимо, по-другому уже сами автомобилисты. Спасибо большое.
4: Хотел бы еще внимание обратить детям. Вот вчера был случай, ехал пешеходный переход, и один уникальный подросток просто вот на этой доске, на которой они катаются, по пешеходному переходу лежа, представляешь?
1: Ой-ой.
4: Ну, просто лежит и катится по пешеходному переходу. Родители, поберегите своих детей.
1: Ну, родители не всегда могут наблюдать своих детей. Но вот если кто-то из взрослых рядом, вы уж, пожалуйста, за шкварник-то поднимите ребенка с такого положения. Спасибо тебе большое за то, что ты обратил на это тоже внимание. Благодарю за внимание вас, господа. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Ого, как подвеска стучит.
3: Полгода не могу найти, в чем проблема.
4: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
3: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
5: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков, 74. Телефон 328-43-42.
6: На старт. Внимание. Шаг!

0: Бег на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 7 часов и 43 минуты. Ну а с вами утреннее шоу «Катапульт». И настало время нашего специального конкурса.
3: Да.
2: Его спонсор – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Итак, принимаем звонок для тех, кто любит творчество. 237-104. Прямо сейчас можно дозвониться, в стих вставить правильное слово в конце и приз получить.
2: Да, главное находиться за неустойчивое покрытие сотовой связи, иначе наш разговор может даже и не состояться.
0: Да, ну вот любите творчество, любите красиво одеваться.
3: Пожалуйста,
0: звоните.
3: Кто на связи?
2: Звучал как угроза у тебя. Вы что, любите творчество? Любите красиво одеваться?
0: Мы разыгрываем сертификат на 3000.
2: Доброе утро. Алло.
3: Вот кто-то претендует уже. Привет.
2: Как зовут тебя?
4: Доброе утро.
0: Привет.
2: Представься.
4: Сергей зовут.
3: Сережа, есть ли у тебя костюм в гардеробе?
0: И сколько у тебя костюмов?
4: Костюмов у меня нет.
0: Так.
4: Но у меня мероприятие намечается.
3: Это какое?
4: Буквально через месяц. Это свадьба.
3: Ты женишься, что ли?
4: И мне... Да нет, что вы...
2: Ну, присутствовать необходимо, да?
4: Да.
0: Свидетелем будешь,
3: понятно. Ну, вот как раз, если ты у нас выиграешь, ты сможешь себе серьезненько так сэкономить, прийти и выбрать костюм. Итак, давай поиграем. Мы тебе стихи, в конце стихотворения надо слово вставить, и все, приз твой. Слушай внимательно. Граф Альберто много ел и в итоге растолстел. Приглашен он был на бал, подбирать наряды стал. Почему он очень зол? Не налез ему.
4: Камзол.
3: Молодец,
0: Сережа, поздравляем. Получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Вот как раз, прикинь, придешь с сертификатом. Я тебе еще больше скажу. Там, если что, до конца года по промокоду «Радиопилот» действует скидос
0: 10%. Да, да, да.
3: Итак, кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
4: «Катапульта».
5: На «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 52 минуты.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Выпуск представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. В субботу завершил работу Петербургский международный экономический форум. За несколько дней было подписано более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение. Пока на воскресенье, 7 июня, в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов снова просят воздержаться от дальних поездок, так как дороги будут скользкими, сообщили в облгаи. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. К следующим праздничным выходным на Урал должна вернуться летняя погода. Сетевые метеоресурсы обещают в следующие выходные до плюс 27 градусов. В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник оборонного предприятия, который уже отсидел за госизмену. На этот раз 39-летнему Александру Гнитееву вменяют финансирование экстремизма. По этой статье ему грозит до 8 лет колонии, пишет Федерал Пресс. Решение об аресте принял Верхосетский райсуд. Обжаловать постановление защите не удалось. Региональное управление ФСБ, а также адвокат Гнитеева ситуацию не комментируют. Как напоминает Уралинформбюро, в 2012 году бывшему сотруднику МПО «Автоматики» Гнитееву дали 8 лет. СМИ связывали его дело с продажей за 50 тысяч долларов иностранной разведки чертежей системы управления ракетой. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка 2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник» летом, когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп 3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73,47, евро 85,56.
3: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декларация на сайте нашчетодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Ивделе и в Североуральске будет плюс 19. Временами дождик и практически весь день пасмурно. Дождливо будет и в Каменске временами, но температура плюс 20-22.
0: Но в Екатеринбурге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, его скорость от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 21 выше.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
11: Новая музыка.
7: В секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.
11: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
12: Пневмоподвеска?
11: Есть.
12: Разгон, как у гепарда?
11: Есть.
12: Госпрограмма?
11: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
13: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 8 часов. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: 5-9, brown eyes.
1: Доброе утро. В столице Урала 8 часов и 4 минуты. А с вами на радио Пилот утреннее шоу «Катапульта». Сегодня в немножко необычном составе.
2: Да, Эдик Булашов сегодня с нами. Спасибо, что пришел.
1: Да, рад побывать.
2: То мы к тебе в гости, то ты к нам, поэтому...
1: Да, но мы-то попозже все-таки начинаем. Хотелось бы не в 5 начинать вставать.
2: Ничего, ничего.
3: Я смотрю, у тебя прям курточка такая теплая.
1: Она непромокаемая. В этом ее суть.
3: Просто, конечно, вот так утром одеваться прохладно идешь, да? На работу, а днем жара.
2: А ты пешком ходишь?
1: Нет, я доехал на такси.
2: А то у нас есть тут пассажир, пешком все ходит, видишь, не дошел.
1: Да, он рядышком живет, ему удобно.
2: В эфире «Катапульта» с вами, и хотелось бы, друзья, ко всем обратиться, да, те, кто проснулся с утреца, вот так вот отправляется на работу, пожалуйста, повнимательнее, там кое-где схемы поменялись, где-то дорожные работы продолжаются, поэтому внимательнее будьте, а мы напоминаем о том, что 11 июня ведущие утреннего шоу «Катапульта» работать будут в автосалоне «Автобан» на «Металлургов 67». Поедем в эфир на выездную. Видеотрансляцию у нас на сайте и в группе «Пилота» ВКонтакте будет. Приезжайте с тачками знакомиться. Все увидите сами, посмотрите. Можно потрогать руками, сами поболтать, пофоткаться.
3: Да, пофоткаться. Партнер проекта «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Автомобили из Европы, Китая, Кореи в наличии и под заказ. Более 200 авто в наличии – ООО «Автобан Запад Плюс».
2: Очередное исследование женской дружбы.
3: А ну-ка.
2: Поговаривают, что во всем мире тенденция одна женская дружба заканчивается.
3: Конечно, как она? На чем она заканчивается?
1: На песне Лолиты.
2: Да-да-да. На второй рюмке она заканчивается. 60% девушек больше не делятся личными проблемами с подругами.
1: Теперь чат-боты есть.
2: Ну, видимо, да. Главные причины – страх, осуждение, зависть и недоверие. А ведь именно это когда-то было основополагающим для женской дружбы, что есть подругайка, с которой поделюсь-ка.
3: Это то, что можно потом другим подружкам передать.
1: Да, конечно, и вот это все и пошло с сарафанным радио.
3: А ты слышала, что у нее
2: было? А вот.
1: Они, конечно, догадались, женщины умнее.
2: Вот многие предпочитают держать переживания при себе и встречаются там только по делам, поэтому...
1: Потом чисто в мемуары вот пойдет.
2: Вот это идеальная картинка в соцсетях «Мы и подруги». Обычные вот эти проблемы становятся стыдными для общества подруг. И подруги начинают зажимать свое при себе. Соответственно, нет объединения. Хотя, вот если смотреть, допустим, на мужское общество, там можно вообще не делиться ничем. Вот вообще ничем.
3: Сейчас же еще люди пить перестают.
1: Наш социолог сейчас просто выглянул. А видите, какая проблема? Почему все? Откуда зажалость?
3: Все попросили. Пить, все на ЗОЖ.
2: Мне кажется, что причина...
1: Друзья потерялись где-то вот там у лукомаркета.
3: Да.
2: Причина кроется в фундаменте таких отношений. То есть у женщины они изначально странные.
1: В алкогольной зависимости. Туда корни дружбы уходят. Если у нас совместная, значит, так сказать, не только друзья.
2: А как только отчепенился, все, ты не...
1: Уже и не собутыльник даже.
2: Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: На старт. Внимание.

0: дата проезда на chartage-пляж.рф.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
4: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
1: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
10: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
9: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
10: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории Улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
13: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лаборатории, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Процесс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процесс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
3: Код Екатеринбурга 343.
4: Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: спонсор рубрики ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лим-Попо.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: Доброе утро. В столице Урала 8 часов и 15 минут. А с вами утреннее шоу «Катапульта», в котором пришло время нашего конкурса под названием «Что было раньше?».
3: На связи у нас Елена, руководит отделом по подбору персонала. Здравствуй, Лена.
4: Здравствуйте.
3: Ну что, часто приходится людей разворачивать и говорить, вы нам не подходите?
4: Да нет.
3: То есть ты такая добрая, всех берешь?
4: Нет, мы изначально же просматриваем резюме и подбираем подходящих.
0: То есть, в принципе, никто не приходит. Не доходит до этого этапа.
1: Не, ну изначально осматривает робот всегда, да? Или как яичко сейчас делает это.
3: Или вы вручную обрабатываете?
4: Нет, мы вручную.
0: По старинке.
3: И кого набираешь на этой неделе? Кто нужен?
4: Продавцы.
3: Чего?
4: Нельзя такое говорить на
1: радио. Это нелегально, вы торгуете.
0: Так.
4: Нет, это легально, но нельзя рекламировать.
0: Это легально, но не во всех странах. И не во все время.
3: Нифига. А у вас целый отдел по подбору таких людей. Что, ничего?
0: А наши продавцы из-за текучка такая будет, что большинство сидит уже. Нет?
4: Нет.
3: Просто есть...

0: Есть другие руководители отделов, которые подыскивают другие кадры, отлавливающие эти. Значит, против тебя, Лен, сегодня играет Дима. Он как раз продавец, но он продает расходные материалы. Пакетики вот эти одноразовые, там, мусор такие.
1: Ну вот, может, они как раз...
2: Дмитрий, расскажи о своих рекордах продаж. Может быть, очень много пакетов удалось как-то в один день продать. Пакет с пакетами вот этот самый легендарный.
0: Дима,
2: ты с нами?
3: Да-да-да, я с вами. Доброе утро.
0: Ну, что ты там наторговал-то? Успехи есть в 26-м году уже, рекорды?
3: Ну, слушайте, по началу этого года в связи с введением новых НДС дополнительных 2% немножко было потяжеловато и пешникам всяким предпринимателям.
0: Погоди, ну, так вот это у тебя оборотка больше 20 лямов получается?
3: Ну, смотрите, я работаю в оптовом отделе, у каждого менеджера есть свой определенный план. И мы его... выполняем.
2: А твой план, он в пакетике?
1: Лежит. Мы сейчас аккуратненько
0: ходим. Короче. Значит, так, у нас есть для вас три факта. Вам нужно определиться, что из этого было раньше, и тот, кто три правильных ответа даст, тот получит приз. Итак, начнем. Что появилось раньше? Электрический чайник или посудомоечная машина? Лена.
4: Пусть будет посудомойка.
0: А ты как считаешь,
2: как
0: Дима?
2: Ты это сказала.
0: Дим?
3: Ну, давайте чайник.
2: Я думал, ты на вибрацию ушел.
0: Пошли дальше.
1: Что появилось раньше? Домашний кинотеатр или Александр Морозов?
2: Так сравнение.
1: Ничего себе. Именно ты, потому что Александр Морозовых нет.
0: О, я такой дом показываю. Домашний кинотеатр или я? Кто раньше появился? Лен.
4: Домашний кинотеатр.
0: А ты как считаешь, Димон?
3: Ну, я тоже думаю, кинотеатр пораньше.
0: Ну и дальше.
2: Какой город основали раньше, Каир или Стамбул?
0: Ну-ка, Лена.
4: Каир.
2: Каир, хорошо.
0: А ты как считаешь, Димон?
3: Ну, пусть будет Стамбул.
2: Теперь город давайте, контрастов.
0: Давайте разбираться. Значит, по поводу посудомоечной машины и электрочайника. Вот действительно такое заблуждение, что электрочайник появился прямо вот намного раньше всех. Он появился практически в самом конце 19 века, в 1893 году. За практически 8 лет до этого уже появилась посудомоечная машина.
1: Они были огромные там для ресторанов.
0: Слушай, ну уже это уже посудомоечная машина. Это у нас посудомойки появились.
2: Да и чайник тогда был не маленький. Первый-то.
1: Ну, все равно, знаешь.
0: У нас посудомойки бытовые появились, ты черт знает когда, вообще он 10 лет назад.
2: Намного позже, чем родился Александр Морозов.
0: Да.
1: Да, Александр Морозов у нас в 80-м году родился. А домашний кинотеатр вообще изобрели в 1974 году.
2: Так что рождение Саши уже можно было на нем смотреть.
0: Да.
2: Со звуком 5-1. Ну, а насчет городов. Каир или Стамбул все-таки появился раньше. Каир был основан в 969 году, а Стамбул в 660 до нашей эры. Оба года, так
0: что,
2: соответственно, Стамбул раньше.
0: Да, потому что это Константинополь был. Ну, что там, римляне же вовсю еще. Но, в общем, к сожалению, тут Леночка и Дима только по одному неправильному ответу вам не хватило, вот, чтобы выиграть призы. Но не страшно. Мы вам желаем хорошо поработать. Надо вместе крикнуть катапульта. Давайте. 3-4.
3: Катапульта!
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
8: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
7: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
9: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
7: В Лимпопо? Конечно!
10: Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
12: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: Спонсор рубрики «Лина Онлайн» АО «САИЖК». Ваш проводник в ипотеку.
1: Это я. Доброе утро, 8 часов 24 минуты в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Вы знаете, что такое живопырки?
2: Нет, ну, кажется, что это жанр фильмов для взрослых.
3: У нас было что-то такое в детстве, живопырки?
2: Может, это какая-то рыба или что?
1: Вот, возьмите, пожалуйста, это слово в свой конкурс вечерний. А тем временем это слово произнес на ПМФ Герман Греф, глава центра Сбербанка.
2: Кому обращался в этот момент?
1: А к предпринимателям. Что отношения живопыркивые, зарабатывающие бабки. Вот отношение к предпринимателям, как к живопыркам, зарабатывающим бабки, нужно менять. Я, честно говоря, вообще не... Я не знаю, фраер, там, не знаю, разные, там, не знаю, куда это...
2: Живопырки.
1: Да. Разные бывают названия у предпринимателей. Такого я, честно, не слышала.
2: Как будто вид нечисти какой-то, знаешь. Вот кикиморы, живопырки.
1: Да-да-да. Вот что это экономика всего государства на живопырках держится, поэтому надо менять отношения, собственно говоря.
2: Ну, начнем со смены терминов. Мне кажется, всего начинается того, что живопырки вообще не в тему.
1: Ну, действительно, ПМФ закончился, и, кстати, там какие-то рекордные были подписаны контракты.
3: Ну, это жаргон, на самом деле. Живопырка — это жаргон.
2: Просто я подумал, что это может быть синоним слова «поручители» для кредита. Пришел с двумя живопырками с собой, пожалуйста.
3: Там больше всего внимания, конечно, расписали по поводу НДСа. И там, знаешь, типа, вот там... значит, случилось, мол, остановили на пороге пока 20 лямов, значит, в год. Так а как бы
1: и
3: уже...
1: И так-то тяжело.
3: Уже перед многими разверзлось то, что живопыркой уже и не назовешь. Уже у людей вот живопырища перед ними уже маячит.
2: Я уже думаю, мертвопырка.
3: Да.
2: В этом случае.
1: Ну, давайте о хороших новостях, потому что одна из главных спортивных новостей этих выходных, что в эту субботу 19-летняя Мира Андреева победила в Ролан-Гаросе, причем сделала это чуть ли не за рекордные 1 час 21 минуту. Это действительно была очень стремительная игра.
2: Видел фотографии, да.
1: И она самая юная чемпионка турнира за последние 34 года, 19 лет. Вот. И хотя российские теннисисты с 2022 года, как мы все знаем, выступают в нейтральном статусе, после того,
2: ну,
1: как Мира выиграла...
2: Водах,
1: этот финальный матч. Болельщики на трибунах развернули большой российский триколор, чтобы ее поздравить.
3: Ну, и его тут же свернули.
1: Но, господи, все это знают уже, боже мой.
3: А там вот, Брэд Питт сидел в первом
1: Брэд
3: ряду.
1: Брэд Питт
3: прямо
1: сейчас
3: возле
1: ее фанат, буквально. И вознаграждение составило 2,8 миллиона евро. Представляете? Это самый крупный чек в истории женского тенниса России.
2: Это уже не живопырки, знаете ли.
1: Объем
2: это уже не те.
3: Но подожди, она же очень свободно говорит по-французски. Фактически она живет во Франции.
1: Да, но вообще она из Красноярска.
3: Да, она в раннем возрасте ее перевезли. Тренирует ее Кончита Мартинес. На секундочку.
2: Ну хоть не
3: лично ты
2: знаешь.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте, полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
10: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
11: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Нашла. Летний IT-клуб с 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
14: По-моему, топ.
13: Да, топ. Компьютерная академия.
15: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
13: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
16: Артем, давай купим машину.
17: Какую машину? Стиральную?
16: Нет, импортную.
17: Китайскую, что ли?
16: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
17: Да где ты ее сейчас найдешь?
16: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
18: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. В столице Урала 8 часов и 35 минут, а с вами утреннее шоу «Катапульта», в котором пришло время проверки на дорогах. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», Бибеля 33, телефон 328-400. Тем временем на крыше Ленина 41 уже стоит Александр Морозов. Саня, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас быстренько о пробках основных. В районе объездной от Московской в направлении Ботаники и развязки на Щербакова пробка. Делают там дорожное полотно не везде, не все ряды дозаложили до конца, кое-где уступы. Из-за этого народ, собственно, двигается не быстро. Пробка образовалась. Затруднения также в движении по Белинского. Достаточно серьезные в направлении центра. Опять затруднения по Фурману. Перед улицей Чапаева еще авария. Затруднения также на Старом Сибирском тракте перед Декабристов Восточной. Выезд же байки через каменные палатки. Очень тяжелая тема опять. От Кора стоит пробка по Высоцкого. Сыромолотова тоже страдает. Два моста Калины нет. Внимательно смотрите, если едете со стороны Базового. Там можно под мост нырнуть. В районе Синих Камней уже есть объезд. И спокойно выехать в направлении Комсомольской. Что касается разворачивающихся товарищей на мосту, ребята, вот штрафов вам всем, да побольше. Также затруднения на первом километре Космонавтов при съезде в сторону вокзала и плюс еще сложности, если ехать со стороны Сулимова. Добавилось транспорта на юго-западе по улице Московской от развязки до Щерса. Затруднения также на объездной перед Амундсена, в районе Амундсена, Краснолесия, Амундсена-Ванцовского, Трешак, Дгенина перегружена через Краснолесие в направлении Кольца, выезд широкой речки перед объездной. А что там, учиться что ли иначе? Что там происходит-то? Затруднения на Серафимы, Дерябиной, Шаумяна и Шаумяна в оба направления между Серафимой и Белореченской стоит. Затруднено движение на Халтурина перед Готвальда. Заезд в город со стороны Серовского тракта перед Донбасской что-то подстаивает. А, там авария, походу. Ну, Уралмаш пока не жжет. Заезд со стороны Пышмы жжет. Затруднения еще остаются на Шевской, фронтовых бригад примерно одинаковые в оба направления. Ленина в центре подстаивает направление площади, если ехать от Московской. Радищева, Малышева, ну, примерно одинаковая картина перед 8 марта. Так что давайте, езжайте аккуратно и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Дозванивайтесь, задавайте вопросы об автомобилях, высказывайтесь, делитесь опытом. Мы принимаем звонки уже сейчас. Линия свободна, поэтому оставайтесь на связи. Ну и, конечно, главное – безопасность. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Выходные. У нас много было движений в центре города. И народ, конечно, и там кто-то в пробках постоял, кто-то просто походил, посмотрел. Хотел обратиться к автомобилистам. Очень много замечал нарушений правил дорожного движения. Знаете, из разряда там, а я вот в последний момент вклинюсь. А я вот тут вот не с того ряда быстренько проеду. Заканчивайте с этим, ребят. Но это как бы, я надеюсь, прилетят письма счастья, как минимум. Алло.
3: Алло, Александр, доброе утро.
2: Привет.
3: Скажите, пожалуйста, машинку рассматриваю себе привезти с этого, с Китая, короче.
2: Так.
3: Volkswagen, который Jetta, свежий кузов, 1.4 мотор.
2: Так. Сил.
3: Вот, хотелось что-нибудь, может, катались? Смотрели что-нибудь, как сборка у них вообще китайская.
2: Мы тут ржали за эфиром, не поверишь, буквально 5 минут назад. Вот люди, которые покупают машины европейские там или японские с китайского рынка, произведенные там на заводах-изготовителях, которые представляют конкретные марки по конкретным технологиям. У меня вопрос. А вы что думаете, это вот какой-то там как Абибас, что ли? То есть это Volkswagen какой-то? Что это? Это, думаете, нет, подделка какая-то? Да нормально они собирают, они по заводу-изготовителю работают, по технологии. Понимаешь? Это у нас есть риски того, что мы собирая, допустим, у нас ушел производитель, мы его завод забрали и говорим, сейчас мы будем такого качества делать автомобили.
3: Как в Калининграде собирали, плохо же
2: делать. Слушай, ну, я тебе так скажу. В случае, когда, допустим, конкретный производитель уходит и с собой забирает в первую очередь не просто технологии, он забирает еще и контроль за этими технологиями. И происходит размытие качества. Ну, то есть стандартов качества, которые присущи. А когда он присутствует там полностью, когда это его фирменный завод, он обеспечивает полностью и контроль. И поверь мне, это не то, чтобы собирать Volkswagen в России. Конкурентность в Китае у этих машин, ты представь себе, какая. И представляешь, какого качества тебе надо делать машину или хотя бы какой приемлемой цены этого качества, чтобы она адекватно работала на этом рынке и продавалась. Ну, конечно, у них нормально все. Я не говорю, что она прям супермана небесная. Это всего лишь Jetta с мотором 1.4. У этих моторов есть свои нюансы, у этих комплектаций есть свои нюансы, там есть свои комплектующие, которым тоже у кого-то есть вопрос, у кого-то нет. Но в целом это завод-изготовитель, он качество-то обеспечивает. Он должен это делать, иначе все, это не конкурент. Тем более в Китае. Поэтому я не думаю, что есть какой-то страх, прям опасение по качеству. Вот разница в комплектациях и комплектующих, ну, для кого-то она прям совсем не ключевая, не существенная.
3: Интереснее комплектации, конечно.
2: Да, тут я согласен. Особенно, если мы берем, допустим, там какие-то вещи, изначально изготавливающиеся для северных стран.
3: Ну, скандинавские, ну, я понял.
2: Да, то есть как бы там, да, но вопрос цены, опять же. Сейчас же, видишь, еще новые все вот как бы сборы, таможни и так далее. Далеко не все в нормальные деньги-то входит. Надо посчитать еще, сколько она войдет. Я вот не готов за Jetta такие деньги, честно говоря, платить.
3: Ну, за 1.7 можно привезти сейчас.
2: Ну, это пробежную ты имеешь в виду?
3: Ну, что там, 23-й год, там 20 тысяч пробег, 25.
2: Вот я тоже тоже буквально час назад разговаривал с коллегой, который искал себе машину в районе 1.5 миллиона. Да нет ничего здесь вот приличного.
3: Нет. Здесь вон Октавия 10-летняя, 1.5 будет живая.
2: Да.
3: Я сейчас вот на Октавии двигаюсь.
2: Собственно, приходится искать все в рынках бэушных, там, либо Корею, кто-то уж вообще смотрит только правый руль. Ну, понимаю, что. Спасибо тебе. Да, спасибо тебе за интересный вопрос, хорошего поиска машины. И тебе тоже, счастливо. Следующий звонок примем, 237-104, еще один вопросик успеем принять. Если хочется что-то добавить к нашим разговорам, да, пожалуйста, добавляйте, мы с удовольствием с вами обсудим. Главное, чтобы вы оставались на связи и делали так, чтобы все было безопасно. А в очередной раз напоминаем, да, что на улицах в хорошую погоду появляется много детей, много двухколесных транспортных средств, поэтому внимательно смотрите по зеркалам. Алло.
3: Алло, да, Александр, доброе утро.
2: Привет.
3: У меня, в общем, наверное, крик души, он связан с тем, что вот люди подъезжают к светофору и перед собой оставляют еще дистанцию, ну, блин, ну, 5 метров. И мне просто непонятно, для кого они это оставляют.
2: Ну, здесь вопрос как бы, видишь, люди боятся типа штраф за стоп-линию получить. Ну, но не знаю.
3: Как будто бы ты ездишь вот на смарте, а ощущение, что ты ездишь на фуре. Вот у меня как бы такие ассоциации. То есть люди просто оставляют какие-то невероятные расстояния, в которые ты даже можешь спокойно заехать и, ну, то есть перестроиться. Просто это же на зеленый меньше машин проезжает, от этого пробки.
2: Да, я соглашусь с тобой. Далеко не все об этом вообще думают и парятся. Я обращал на это тоже внимание, но научить или заставить людей, ну, невозможно. Это только опыт. Ну и плюс двигаться же еще надо в потоке одновременно, там, скорости вовремя включать. А то, знаешь, у нас загорается зеленый, у человека в голове сначала тумблер, потом сцепление, потом он передачу включит. Уже за это время 5 машин бы проехало. Нет, он все стартует, понимаешь? Ну, это, к сожалению, такая тема. Спасибо тебе, что обратил на это внимание. Благодарю вас за внимание тоже, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
9: Радость не за горами, она на горках!
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: Екатеринбург. Огарян 108-667-1008-907.
12: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. Огарян 754-56-55.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
15: Код Екатеринбурга 343.
16: Указана цена на модель Tenet T4L комплектация. Актив 2026 года выпуска.
17: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
17: Черри, LG, Tenet, в автобан на любой цвет и бюджет.
18: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: Артём, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
14: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: В Екатеринбурге 8:53.
17: В это время с нами новости на радио «Пилот».
16: Выпуск представляет ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
18: Здравствуйте. Аэропорт Сочи и авиакомпании продолжают восстанавливать расписание после закрытия неба над Кубанью в минувшие выходные. По данным Росавиации, за воскресенье аэропорт Сочи отправил 105 рейсов и принял 108. Также 7 июня на запасные аэродромы были отправлены 11 самолетов, следовавших в Сочи. Аэропорт после многократных закрытий в выходные возобновил свою работу после 10 вечера по московскому времени. В это же время план «Ковер» продолжает действовать в аэропорту Краснодара. Двухлетний ребенок пострадал в Каменске-Уральском из-за водителя электроскутера. Мальчик гулял с мамой и побежал по тротуару за мячом. В этот момент на ребенка наехал СИМ. В ГАИ Свердловской области сообщили, что ребенок доставлен в больницу. На 44-летнего водителя составили сразу 5 административных протоколов. В числе нарушений – управление транспортом в состоянии опьянения, проезд по тротуару и управление без прав и мотошлема, пишет КП «Екатеринбург». Почти 200 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита привезли в Свердловскую область. Больше половины партии – детская вакцина, уточнили в департаменте информполитики. Всего с начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против энцефалита. Каждый третий вакцинированный – это ребенок. При этом в Минздраве Свердловской области призывают родителей активнее приводить детей на вакцинацию. Летом важно помнить, что прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до выхода на природу. Продолжая тему здоровья, заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Парижская опера устроила распродажу костюмов и реквизита для зрителей. С 29 по 31 мая в здании «Опера Бастиль» выставили около 5000 нарядов и 2000 аксессуаров из постановок за последние 70 лет. Распродажа собрала очереди в 30-градусную жару. Цены начинались от 2 евро за пояс или шарф до 800 евро за сложные сценические костюмы. «Коммерсант» пишет, что подобные распродажи Парижская опера устраивает с 99 года, освобождая таким образом место в своих хранилищах. Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
15: Информация на правах рекламы.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
4: Посмотри, какое лето.
19: Климат-контроль катапульты.
16: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
17: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Ивделе и в Североуральске будет плюс 19, временами дождик и практически весь день пасмурно. Дождливо будет и в Каменске временами, но температура плюс 20-22.
16: Но в Екатеринбурге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, его скорость от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 21 выше 0.
20: Пилот FM.
21: Реклама.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
22: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
15: Информация на правах рекламы.
23: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
24: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
22: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: в Екатеринбурге 9 часов. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, в столице Урала 9 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 утреннее шоу «Катапульта», друзья, это так и есть.
1: Так у тебя язык-то поворачивается.
2: В столь раннее время.
1: Да-да-да.
0: А я им шевелю
1: не,
0: иногда.
1: Называть «Катапульта» и не петь «Навигатор».
2: Ребята, всем доброго утра, вы слушаете действительно «Катапульту», и вот сегодня Эдуард Булашов с нами, Лина Новач тоже.
0: Присоединилась, спасибо.
2: Как живая прям. В эфире мы до 11 утра, так что здравствуйте, просыпайтесь, если кто-то еще спал. Если кто-то уже работает, молодцы, мы с вами поддерживаем вас всячески. Хотел, кстати, тем, кто любит фотографироваться,
1: да,
2: рассказать. Запретите, о нашей, да, игре. Да, у нас радиопилот и семейный парк развлечений «Тута круто» фотоконкурс проводит. Тема называется «С днем рождения меня».
0: Ага.
2: Да. Ну не меня, а вы свой.
1: Да. И до 15 июня вы можете присылать на сайт pilotfm.ru фотографии своих детей на дне рождения. Вот, а как бы же свой внутренний ребенок?
2: От 15 числа ребята в «Навигаторе», Эдуард вот с коллегами, выбирают 4 победителей, которые получает сертификаты в семейный парк развлечений «Тута круто». Так что ждем ваших фотографий. Условия есть у нас на сайте pilotfm.ru.
1: Не надо голосовать за фотографии,
0: да,
1: потому
0: выбирай,
1: что будет рандомайзер.
0: Святой рандомии будет, да, выбирать.
1: Партнер проекта «Семейный парк развлечений «Тута круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, ИП «Литвинов», Глеб Евгеньевич. В «Тута круто» спецпредложение сейчас. День рождения под ключ. Еда, аниматоры и безлимитные аттракционы за 1999 рублей с человека.
2: Угу. Ребята, немного о новых трендах.
1: Ой, я люблю,
2: и о мужском,
1: давай.
2: О мужском, да. Значит, тренд, новый тренд среди молодых, в том числе и в России есть такие ребятки. Парни специально себя бьют по роже.
0: Так.
2: Значит, бьют различными предметами.
0: А чтобы... потом требуют компенсацию?
2: Нет, чтобы стать брутальнее. Шрамики вот эти, синяки, наколоченные скулы, отбитые рожи.
1: Я почему
2: специально
1: не с кем подраться,
2: ломают
1: не
2: себе.
1: С кем подраться, можно же нарваться, как бы, и получить.
0: Ну, видишь, когда ты нарываешься на кого-то, ты не знаешь степени сбития.
1: Да ты не можешь сам себя так
0: прогнозировать.
1: Защекотать можно. Ну,
0: ну, себе ты можешь четко показать, куда нужно. Прямо вот там, вы... там не факт, что попадут именно в тот момент, который тебе необходимо улучшить.
2: Короче, это все пришло еще с Запада, на самом деле. То есть, как бы, это уже не первый месяц продолжается. Всерьез многие верят, что главное мужское преимущество — это вот эта вот брутальная внешность.
0: До этого уши ломали сейчас. Вот.
2: Да-да-да. Парни целенаправленно себя наколачивают. Кто-то молотками бьет, кто-то прям предметами по скулам лупит, там еще что-то. Короче, я так вот скажу. Современное поколение как-то миновало вот этот этап получения жизненного опыта, особенно во дворе и в жизненном
1: не
2: комьюнити.
1: Не прыгали по гаражам?
2: Нет, это вот не прыжки по гаражам. Это вот девочкам незнакомо.
0: Дворовая история.
2: Да, это история, когда ты опыт общения со сверстниками нарабатываешь через синяки и ушибы.
0: Но мне кажется, что...
2: То есть вот ты сказал не то, получил по лицу, там, я не знаю, в драку попал, еще что-то. Вот этот этап, он какой-то, понимаешь, вот он не дает вот этой фирменной...
1: И опять же перестали пить.
0: Что такое? У нее любой комментарий.
1: Уже второй раз эту тему. Я говорю. На этом закончилась женская дружба и мужское уродство.
0: Надо пользоваться сейчас ситуацией. То есть есть тренд, есть потребность. Продаем на маркетплейсах корректор лица.
2: Ребята, курс фирменный от Лианы Новач. Вот, пожалуйста. Она вас научит.
1: Да.
2: Хотите фирменную Славик грустинку в глазах? Это вот к Лиане, пожалуйста. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра «Это может знать каждый». 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Привет, Сань. Куда спешишь?
5: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
4: Что это значит?
5: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
6: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
7: На старт, внимание, шар!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
2: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Люксюм, Умнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Кто-то круто,

0: Всем тута круто. 0+.
1: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
2: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
3: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
4: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
3: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
2: В Лимпопо? Конечно!
5: Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
7: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
8: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-40.

0: Рубрику представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника «Парацельс».
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: Доброе утро. В столице Урала 9 часов и 14 минут. А с вами утреннее шоу «Катапульта», в котором пришло время конкурса. Это может знать каждый.
3: Вот у меня печаль, сорвался звонок. Давайте примем, кстати, дозванивается. Кто-то, может, это наш слушатель.
0: 237-104. А, вот сорвался очередной звоночек.
3: Что-то с пальцами происходит, наверное, понедельник. Это все после вот выходных бурных.
0: А где твой палец приема звонков?
3: Принимает. Он сегодня. Сегодня у тебя, алло. Здравствуйте.
0: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
4: Денис.
3: Кем ты работаешь, Денис?
4: Сварщик.
3: Кто? Сварщик?
4: Да.
3: Скажи, а вот ты работаешь много или только вот прям на производстве какое-то конкретное время?
4: Конкретное время 2 через 2.
3: И сколько ты, и сколько вот, ну если не секрет, можешь зарабатывать? Вот если на одной работе сварщиком работать?
4: Ну... В зависимости от того, сколько заваришь.
3: Хорошо, хорошей квалификации, варишь много.
5: Просто говорят, что сейчас очень хорошо оплачивается эта работа. Это действительно у нас сосед по даче сварщик.
3: У меня вот корочки сварщика там есть вообще. Я вот думаю, может, что же пойти. Денис, ну сколько? И хотя
0: а
3: бы...
0: От какого сварщика они отпали?
3: Хотя бы сколько там?
0: Ты их подобрал?
3: 60 плюс, 70 плюс, сколько?
0: Или 200.
5: Больше
3: там сколько?
4: От 100 до 150.
3: Нормально. Нормально вообще.
5: А если еще дополнительно сваривать кому-то
3: оградки
5: что-то?
3: Оградки подваривать.
0: А если оградки. Еще и звонить на радио и подарки выигрывать?
3: Вообще, мы для тебя, Денис, приготовили вопросы. И сегодня эти вопросы будут касаться Александра Сергеевича Пушкина. Тут день русского языка.
5: Выходные как
3: да,
5: раз
3: да,
5: в начале
3: да, да.
5: 6 числа. День русского языка и день рождения Пушкина.
3: Вот, собственно, 3 вопроса об Александре Сергеевиче. Ответишь правильно, приз будет твой. Начнем игру.
5: Разминочный вопрос. Какая сказка начинается со слов «У лукоморья дуб зеленый»?
3: «Золотая цепь на дубе том» да, и так далее. Да. Это сказка о золотом петушке, сказка о царе Салтане или Руслан и Людмила?
4: Руслан и Людмила.
3: Ты молодец.
0: Конечно, да.
5: Кто был главным героем в трагедии Пушкина «Каменный гость»?
3: Дон Кихот, Казанова, Дон Жуан.
0: Надо было еще Донки Конг предложить.
3: Или просто Кинг-Конг.
0: Тоже неплохо. Ну как ты считаешь, кто же там в «Каменном госте» засветился из них?
3: Сюжет вспоминай.
4: Я, слушайте, даже не знаю.
0: Ну тогда давай угадывать. Дон Кихот.

0: Вот Казанова или Дон Жуан, что из этого действительно похоже на правду?
1: Это трагедия мы?
0: Трагедия.
1: Да. Ну, Дон Кихот, Казанова, Дон Жуан.
0: Один из вариантов точно правильный.
1: Так, Дон Жуан.
0: Ну, что ж, принимаем твой вариант.
2: Да, ответ. Принимаем.
1: Это я в детстве, когда читал трагедии маленькие, значит, мне мама спрашивала, что прочитал-то? Я говорю, да мелкие неприятности.
0: Little Trouble.
1: Little Trouble, да. Абсолютно правильно. Дон Жуан.
2: Слушайте, надо перечитать вообще про Дон Жуана.
1: Ты что, там, кстати, там это много.
2: Я
1: «Скупой рыцарь» тоже интересно.
0: Лучше даже пересмотреть.
1: Ну и, наконец, заключительный вопрос.
2: Какого из этих рассказов нет в сборнике повести Белкина?
1: Рассказа «Выстрел», рассказа «Гроза» или рассказа «Метель»?
0: Ну это, кстати, какого нет, то есть в этом вопросе?
1: Ну как легко?
2: Ну, как?
1: Это если ты знаешь творчество других писателей.
2: Да.
1: Ну?
2: Ну просто это произведение очень неизвестно.
1: «Выстрел», «Гроза» или «Метель». Считаю до трех.
0: Кого из этих произведений? Да,
1: раз, два,
3: «Гроза».
1: Три. А кто написал?
3: Островский, по-моему.
2: Конечно.
0: Ты молодец, да.
2: Вот
0: это круто.
1: Молодец. Очень хорошо, рады за тебя. Сейчас будешь приз выбирать. У нас для тебя есть в копилке призов билеты на шоу-кейс-концерт «Парадигм». Кстати, 20 июня у ребят 18:30 в клубе «Центр», музыкальный лейбл «Парадигм», и на сцене Наташа Милая, Макс Вертига, Левицкая. У нас будет много всего.
2: Вика?
1: Да.
2: Ваша?
1: Да. А потом у нас еще есть и билеты на Music Night «Парадигм». Там пахнула. Вечеринка будет в честь 11-летия музыкального лейбла. И там же в клубе «Центр» можно тусануть прямо в ночную. Есть билеты на концерт «Субботний микс» группы номер 4 «Чистая река» 13 июня в 19:00 в Джой-пабе.
0: Это если кантри любишь, допустим,
1: да,
0: или фолк.
1: Да, есть билеты в музей изобразительных искусств. Если искусство любишь, в салон дископрав на 1000 рублей сертификат. И в развлечении парк «Радуга Ленд». Что хочешь.
0: Определился ли, за эфиром будем решать?
3: Так, за эфиром давайте.
1: Тогда кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
3: «Катапульта».
4: На «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: «Эр-Адент». Стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Эр-Адент» – прекрасное подтверждение.
7: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
6: Стоматология «Эр-Адент». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На. Это я. Доброе утро, 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и сейчас выпуск неожиданно будет посвящен Южной Корее. Значит, зумеры там подсели на фейковые доставки, и это массовый тренд. Это так называемые дофаминовые сайты, где можно имитировать процесс онлайн-заказа.
1: Зачем это? Ты ничего не получишь.
0: Ну, ты это сделал, и как будто бы...
1: Имитируешь там у себя перед экраном.
0: Виртуальный перекус. Сервис полностью копирует интерфейс приложения доставки еды. Mm-hmm. И люди выбирают блюда, изучают отзывы, собирают корзину.
1: А потом идут варить пельмени.
0: Однако ничего не оплачивают. Но зато можно проследить...
2: Сидят, палец сосут.
0: Проследить за виртуальным курьером, который никогда не приедет к тебе. Эта площадка помогает справляться людям с ночным зажором и тягой заказать дорогую доставку ради быстрого дофамина. Вот когда люди просто сидят ночью, что-нибудь там листают и заказывают в корзину, складывают, а потом это же надо оплачивать или куда-то сдавать. И вот просто получают быстрый дофамин. И вот ради этого даже есть такие виртуальные перекуры, имитация совместного перекура. Люди заходят в специальную комнату.
1: Раньше, знаешь, на всяких форумах была эта группа, называлась «Курилка».
0: Нет, видят счетчик других людей онлайн, анонимный чат, где любой желающий может перекинуться там парой фраз каких-то, поделиться проблемами. И вот таким образом люди экономят на ненужных доставках, там, сигаретах.
1: Ну, не на времени точно, очень тупо.
0: И дофамин-то свой получают в итоге.
2: Это, вот, на мой взгляд, это современная интерпретация каши из топора.
0: Да, ну,
2: это
0: типа...
2: какая-то вот цифровая каша из топора, которую они себе, видишь, придумали.
0: Да, также ты потом виртуальную девушку, как будто у тебя уже
2: конечно,
0: все случилось,
2: все уже
0: произошло,
2: случилось, да.
0: Что,
2: ты пошел чисто так руки помыть.
1: Благо она отправила видео, где я отменяю доставку.
0: И слушайте, опять же, Южная Корея. Тут местная художница из Сеула нарисовала неожиданно Леонида Каневского, ведущего
1: «Следствие вели». А, я видел, такие дурацкие
0: смайлики
1: в двух интерпретациях.
0: Он стал мемом просто в Южной Корее. Она сделала такую картинку, как он кусает огромную буханку хлеба.
1: Ну, он с таким маленьким персонажем, с такими редкими усишками.
0: И за пару дней ее работа собрала больше 500 000 просмотров. Корейцы ржут над образом нашего, ну как и веселятся над ним, так даже по-доброму. Изображать его уже начали в стиле аниме. Спорят, как он вообще попал в интернет. Не знают же, откуда он вообще, что за актер и что за программа такая, «Следствие вели». А сама художница говорит, что листала Пинтерест и увидела Каневского.
1: Они еще не знают, что он в бриллиантовой руке играл. Вот этого черт побери.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Уважайте свои личные границы. К вашему «Мерседесу» или «БМВ» тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
11: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
12: Академия сантехники.
11: Смесители.
12: Академия сантехники.
11: Водонагреватель.
12: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
13: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
14: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
15: 0+.
16: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
20: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
21: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 тысяч 900 рублей.
20: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки». На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
22: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
24: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. В Екатеринбурге 9:33. На радио «Пилот» настало время для дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри», Бебеля 33, телефон 367-67-78. Ну а на крыше Ленина 41 уже расположился Александр Морозов. Саня, тебе слово.
2: Итак, доброе утро, дорогие автомобилисты. Быстренько о пробках, которые у нас есть. К сожалению, до сих пор еще не доделали участок объездной в районе Щербакова и ближе туда к Водительскому. Затруднения в движении начинаются от Ювелирки и до моста Щербакова. Также в обратном направлении от развязки с Московской объездная стоит перед Амундсена. Сама Московская от юго-запада стоит примерно от Волгоградской до Щерса. Также страдает улица Титова, почти от Ферганской. Пробка до кольца Южной. Затруднения в движении на Белинского в районе Фучика. Дальше полегче. Проблемы на Большаковой и Фурманово в направлении Белинского остаются еще. Затруднения в движении в районе Жибайки в основном связаны с каменными палатками. Также затруднения из-за ДТП у нас здесь перед Карла Липнихта по Ленина со стороны Оперного. И от Московской до площади также плотность высока. С затруднениями в движении участок Дегенина ближе к кольцу, переход через кольцо в направлении Серафимы, Дерябиной, Бардина. Там правый ряд примыкает, из-за этого правый ряд страдает больше всего. Затруднено движение также на Репино в районе Радуги. Все еще из-за этого, светофора, на котором трамвайные пути плохо заделаны. Затруднение из-за ДТП сейчас на Челюскинцев. В районе Космонавтов авария при съезде как раз проблемы, и из-за этого пробка стоит еще до ДКЖ, начинаясь. С затруднениями в движении еще остаются участки в районе Восточной, но это так, пока еще не сильно страшно, в районе Декабристов бывало и пострашнее. Эльмаш, Уралмаш и даже Донбасская, Бибеля, все свободно, нормально, так что не гоняйте, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.

ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.

0: Катапульта.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро всем, кто уверенно пользуется интернетом. В столице Урала 9:39, а с вами утреннее шоу «Катапульта», в котором пришло время розыгрыша. Спонсор конкурса ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8, сайт turbokarting.ru.
4: Итак, ваша задача сейчас, друзья, открыть онлайн-трансляцию. Вот, кстати, уже упорно кто-то дозванивается. 237-104. Дозвонитесь, если видите ребус. Ваша задача — разгадать, что за слово зашифровано.
3: И эх, вот упорство подвело. Вот, надо было быть бы еще более упорным.
5: Открыть веб-камеру можно заранее, а звонить нужно тогда, когда надо.
4: Ну и доступны мы на сайте pilotfm.ru из телефона, ноутбука и планшета. Кто на связи?
3: Как зовут тебя?
6: Доброе утро.
4: Привет.
5: Доброе.
4: Как зовут?
6: Меня зовут Ильнур.
5: Ильнур.
3: Ильнур, смотришь в камеру?
5: Давай.
6: Да, я вижу. Это, знаете, какое слово? Это картинг.
4: Молодец!
3: Да! Действительно!
5: Погонять-то любишь!
3: Есть.
5: Получаешь ведь сертификат на заезд. Мы
4: поедешь,
5: тебя поздравляем.
4: Погоняешь на инновационную 8. Сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
4: Турбо-картинг-шоу! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Pilot FM.
2: Реклама.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
13: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
16: По-моему, топ.
15: Да, топ. Компьютерная академия.
17: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
15: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
18: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
1: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
1: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге 9 часов и 52 минуты.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Здравствуйте. В Крыму приостановили плановое движение пассажирских поездов. Об этом федеральные ленты пишут со ссылкой на заявление перевозчика компании Grand Service Express. Также сообщается, что после атаки беспилотника на поезд Москва-Симферополь пассажиры всех составов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуированы. Пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь автобусами. ТАСС напоминает, что ночью в понедельник беспилотник ударил по локомотиву поезда номер 68 Москва-Симферополь. В выходные в Свердловской области произошли несколько серьезных автоаварий. В Невьянском районе у станции «Аять» в воскресенье перевернулся автомобиль «Киа». По данным госавтоинспекции, один человек погиб, двое, включая девушку-водителя, пострадали. Автоинспекторы уточнили, что все, кто был в автомобиле, не были пристегнуты ремнями безопасности. Предварительной причиной ДТП названо значительное превышение скорости. Стрелка разбитого спидометра замерла на отметке в 140 км в час. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме определила перспективные направления развития химии, микроэлектроники, IT и туризма. Заявление сделал глава региона Денис Паслер, подводя итоги работы делегации Среднего Урала в Санкт-Петербурге. Перед свердловскими чиновниками стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции на Среднем Урале, цитирует КП Екатеринбург губернатора. НАПМЭФ Свердловская область, напомню, подписала несколько соглашений, а также провела переговоры с Сибуром. Федеральный Минпромторг пока не планирует корректировать перечень товаров параллельного импорта. Предложения бизнеса в министерстве при этом обещают изучить и принять в работу. ТАСС напоминает, что в конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта. К поставке в Россию по этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники, а также уходовые средства. Врачи спасли женщину, которая за день пережила 12 остановок сердца. Выяснилось, что у жительницы Великобритании Сары Холл редчайшее заболевание, из-за которого она теряла сознание во время еды. Как пишет газета «Ру», в мире известно около 150 подобных случаев. Причиной оказалась гиперреакция нервной системы. Из-за нее пульс во время проглатывания пищи не замедлялся, а вообще останавливался. Сары Холл провели экспериментальное лечение, после которого она перестала падать в обмороке за едой. Официальный доллар на сегодня 73,47 и евро 85,56.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Ивделе и в Североуральске будет плюс 19. Временами дождик и практически весь день пасмурно. Дождливо будет и в Каменске временами, но температура плюс 20-22.
0: Ну а в Екатеринбурге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, его скорость от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 21 выше 0.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
10: А ты видел?
12: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
10: Пневмоподвеска?
12: Есть.
10: Разгон, как у гепарда?
12: Есть.
10: Госпрограмма?
12: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
13: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Новая музыка в секрет.

0: В Екатеринбурге 10 часов. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро всем, кто настроился на 104.10. В Екатеринбурге 10 часов и 4 минуты, а с вами утреннее шоу «Катапульта».
1: Всем здрасте. Да, вы слушаете «Катапульту». Сегодня необычный состав. Сегодня Лина Новач, Эдуард Булашов, Александр Морозов. Всем здрасте. Надеюсь, что каждый из вас все-таки вот эту тему как бы подготовления, подготовки, чему? Вернее, себя к дождям опять.
2: Говорят, что
1: до конца недели опять задержат.
0: Надо просто немного принимать душ до выхода, чтобы выходить уже немножко подмоченный, и уже не жалко.
1: В принципе, уже в сыром выходишь. Или не мытый, наоборот.
0: Ну, как вариант, сразу же со средством для мытья.
1: А тут просто, видишь, на прошлой неделе объявили о том, что пошли опять опрессовки, и вот на тебе, с неба полилось.
0: Кстати, действительно, с сегодняшнего дня вроде стартовали.
2: Дожди такие идут, что действительно до трусов приходишь домой, стирай. Я вчера пришла просто.
1: Что, пришла в себя?
2: Пришла такая вот.
0: С трусами в руке, но не сухие. Именно благодаря тому, что держала в кулачке.
1: Только они и остались. Ребята, в эфире с вами веселая передача. И вот немного веселья вам добавлю по поводу здоровья. Многие люди, я вот в последнее время тоже в различных соцсетях замечаю, да, концентрируются на физической активности, но без силовых тренировок. Так вот тут, короче, ребята, чтобы вы понимали, 30-летнее исследование 150 тысяч человек, 30 лет их брали под контроль, доказало, что всего 90 минут силовых тренировок в неделю продлевают жизнь почти на 50%, раз. Второе. Улучшают когнитивные способности, работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Значит, именно силовые в сочетании с кардио, а не просто кардио или там просто йога или еще что-то, а именно силовые тренировки помогают организму какие-то моменты предупредить, восполнить и так далее.
0: Но тот момент правильные силовые тренировки, да. Потому что можно и травмироваться.
1: Согласен. Согласен, да. То есть как бы нельзя не по себе брать веса там и так далее. То есть все дело в подготовке. Ну, конечно. И, конечно, мы не разговариваем о тяжелой атлетике, это совсем другое направление, это не такие силовые
0: вещи. Ну, и индивидуальных особенностях какие там врач могут запретить.
1: Конечно, да.
0: Просто
1: я знаю людей, которые типа, нет, эти силовые, я раскачаюсь как качок, буду как мужик.
0: Только холотропное дыхание.
1: Нет, еще есть этот, вакуум.
0: Ты начал уже по-другому говорить.
1: Блин, слушай,
2: я просто не представляю своей жизни без силовых и каких-нибудь функционалок. Вот это вот я...
0: Потом без силовых, ты скажешь.
1: А после силовухи...
0: А вы сейчас поймем, так люди перестали пить.
2: Я держусь на балансе. У меня спорт и...
1: А знаешь, кстати, ржаку, что современное общество, вот это же исследование показало, что современное общество за последние 15 лет, люди, которые сочетают вот эти тренировки и достаточно активно тренируются, они психологически себе разрешают и расслабляться по-другому.
2: И позволяют здоровье, Саш, ну, понимаешь, ну просто, когда у тебя есть...
1: А что, зря старались, что ли?
0: Просто ставишь тупочку на гантельку и тастуемся.
1: Руку накачать.
0: Набить, так сказать, уже.
2: Да.
1: Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра. Называется она «Окончательный монтаж 237-104». Звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
10: Радость не за горами, она на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: Екатеринбург, Огарян 108 667 1008 907.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: Продолжите фразу. Три десятки — это...
13: Такси. Я на работу езжу.
14: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
15: Мы манипулятор заказываем, и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
16: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
19: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
20: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
21: Акция действует до конца мая этого года.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: Привет всем любителям кинематографа. В столице Урала 10 часов и 14 минут. А с вами утреннее шоу «Катапульта», в котором пришло время нашего конкурса «Окончательный монтаж».
3: Потираем насмотренные ручки. Сейчас будем принимать звонки. 237-104. Вы можете дозвониться, фильм угадать. Вот прямо сейчас линия свободна. Давайте. Мы с Эдуардом. У нас два пальца принимальца.
0: Мы работаем синхронно.
3: Да, кнопка нажимается.
0: Ручные близнецы, помнишь?
3: Задача ваша — прослушать начало и конец фильма и угадать, что это за кино.
0: Алло, алло.
4: Алло.
3: Здравствуй, как зовут тебя?
4: Маша.
3: Мария, расскажи о себе, кем ты работаешь?
4: Я менеджер в кофейной компании.
3: И что за кофеек?
5: Всегда на бодряке.
4: Всегда на бодряке. Ставлю в рестораны, в отеле кофемашины и кофе поставляю.
0: А сколько кофе ты вообще в день выпиваешь?
3: Сама?
4: Сама максимум одну чашку с утра. Больше не могу.
3: А что, с молочком, с сахаром?
4: Молочком без сахара.
3: Ясно. Слушай, а вот у меня вопрос. Вот ты ставишь кофемашины для работы бариста, я правильно понимаю?
4: И для работы бариста, и автоматической, где на кнопку можно нажать.
3: Еще так дорого вот с этими вашими автоматическими машинами, то это ж пипец.
5: Дешево дома в турке.
0: Да, автоматику, я же захотел, бесплатно. Жмыха ему, отсыпьте.
5: Кстати, ты в одном тоже подорожал. Помнишь вот то, что мы пили?
3: Игл?
0: На двоих вот это вот. Мешают сухими сливками.
5: Я тут недавно увидела просто в магазине. Ничего
0: себе. Орел-то золотой. Извини меня.
3: Сейчас я тоже, кстати, в подарок ребятам из автосервиса подбирал как-то кофеек растворимый. И офигел вообще, сколько стоит он. Проще зерновой ей.
5: Все дорожает. Маш, сейчас будем смотреть кино. Парни тут...
0: Точнее, слушать.
3: А, подожди, нет, подожди, стой. Нас актуальная проблема. У нас есть вот прям конкретная проблема. Почем хорошая, не супердорогая, бюджетная, хорошая кофемашина? В офис примерно на 10-12 человек. Есть пример?
4: Да, это лучше брать Саека. Капучинатор, да.
3: И
4: она, в районе 40, она в районе 40-50.
5: Можем подешевле что-нибудь?
3: Да есть что-нибудь 15-20 там? Вот это.
0: Что в цене сифона, знаешь?
3: Нам не надо капучино.
0: Что типа сифона для газировки, но с кофе есть?
5: Давай без капучино, у нас так молочко наливают.
3: Да, да, нам не надо с капучинатором.
4: Да, 15-20 это только рожковую.
3: Рожковую?
4: Но не автоматическую. Да, рожковую маленькую.
5: Короче, у нас нормально еще работает, Саша.
3: Ладно. Вы просто последний раз потратили на ТО и ремонт 12К, и я думаю, что-то как-то
0: надо.
3: Я
0: думаю, вообще давно уже пора чайный гриб выращивать.
3: Кстати, да. Итак, мы сейчас с тобой поиграем. У нас, Маш, приготовлены для тебя первые и последние слова из фильма, а потом три подсказки. Тебе надо догадаться, что за кино. Итак, слушай внимательно. Поехали.
6: Attention. Я родился в 2027-м, после сахарного дефицита и мятежей из-за скорости интернета. Люди уже не хотели что-то исправить, они просто пытались выжить.
7: Окончательный монтаж.
6: Я знаю, решение кажется странным, но людям нужно больше времени проводить в реальном мире. Потому что, как сказал Холидей, реальность — это единственное, что реально.
0: Там целый оркестр куда-то уходил в конце.
3: Маш, подсказки нужны.

0: Нужны тебе?
1: Да, нужны.
0: Ой, в этом фильме ты могла увидеть большую нарисованную гориллу. Ты могла увидеть очень крутое игровое кресло. И, ну, такие трущобы, прямо куча всяких старых автомобилей заброшенных, там еще что-нибудь. А еще там одного из героев пнули под это место.
1: Не буду тратить время, не знаю.
2: Ладно, не расстраивайся, узнаешь правду от другого.
0: В любом случае, спасибо тебе за подсказку, мы тебя благодарим за звонок. И следующий примем. 237-104, кто на связи?
3: Добрый день, Вячеслав.
0: Слав, что за кино?
3: Первому игроку приготовиться.
0: Молодец.
2: Действительно, класс. Это тот самый фильм.
0: Слушай, ну кино-то крутое. Мне прям очень понравилось. Это вот фильм для всей семьи про компьютерные игры. Вот это современная
4: там
0: реальность.
4: Крутой режиссер какой-то. Это...
2: Я не помню, кто снимал, честно.
0: Я тоже, честно говоря, не помню. Но реально фильм очень классный. Мне прям понравился.
4: А если я просто про игровую смотрел, вот эту вот всю историю не очень...
0: Линка, это надо зашло. Прям с подростками смотреть. Потому что подростки в этих играх, во-первых, ориентируются. Очень круто это все обыгрывается. И сами все персонажи кайфовые. Ну что, мы тебя поздравляем с победой. Призы выберешь за кадром. Кричи «Катапульта». 3-4.
3: «Катапульта».
5: На радио «Пилот». Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Лина Онлайн» АО «САИЖК». Ваш проводник в ипотеку.
1: Здравствуйте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
2: Это вот такой у меня фестиваль движения.
3: Да, да, да. Я смотрел за вами.
0: Непростая блогерская жизнь, что тут скажешь.
2: Слушайте, ну у нас был реально фестиваль движения, а в Москве прошла премия Муз-ТВ «Движение» тоже, понимаете?
3: Mm-hmm. И куда двинулись они?
2: Предлагаю обсуждать.
0: К выходу.
2: Предлагаю обсудить, куда мы движемся. Итак, главной героиней вечера стала певица Зиверт. Она получила 3 награды. Лучшая исполнительница, лучший сольный концерт где-то в ретро и лучшая песня «Банк». Панк,
0: слушай, я помню эту песню, мне она ужасно не нравится.
3: Она же с этим,
2: с рэпером каким-то.
3: Гермогорган какой-то.
2: Да, да, да, да. Остальные номинации.
3: Айсгергерт,
2: вот. Да, да, да. Лучший исполнитель. Ваня.
0: Ну, Ваня, конечно. А он, по-моему, я вел. Нет, нет.
3: Сгорают на губах.
2: Сашка бесится от этих.
0: Мне кажется, как будто, если немного всплена, немного подросткового что-то воткнуть, получится вот Ваня.
2: Так, дальше. Лучшее видео. Сергей Лазарев. Если б я мог.
0: Сделать еще лучше это видео.
3: Лазербой.
2: Лучшая группа.
3: У него концерты, кстати, прикольно проходят. Мне нравится.
2: Лучшая группа. The Haters.
0: Хэттерс,
2: шляпники. Лучший альбом «Моя Мишель. Ангелы и не очень».
3: Ну,
2: действительно, это классно.
3: Это очень крутая группа, нам нравится.
2: Как она выглядит, мне нравится, как поет.
3: А мне очень нравится звучание.
2: У нее голос очень необычный. «Прорыв года. Бонд с кнопкой». Лучшая коллаборация, опять-таки, Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. «Силуэт».
0: Вот.
2: Лучшая кавер-версия Полина Гагарина перепела «Один в поле воин». «Воин воли один». Я, кстати, не слышала. То есть я слышала эту песню в оригинале.
3: «Бервульф»?
2: Да. А у Полины Гагарина...
3: Я тоже не слышал, честно.
0: Но, видимо, недавно перепела, еще не успела всем рассказать об этом.
2: Лучше в сети Мари Краймбрери. Чем она хороша в сети? Я что-то, может, пропустила.
3: Может, в сети среди Мари Краймбери? Может, в ее сети?
2: Ну, и специальные...
0: Просто плохие фотки удалила. Такая, теперь лучшая в сети.
3: Вообще, конечно, да, вот эти все премии, я смотрю периодически, да, можно там сидеть спорить с телевизором, но слава богу, что хотя бы настоящих людей награждают, а не яишку.
2: Обсуждали тут Филиппа Киркорова, потом он вообще взял, кстати, специальную награду «Ренессанс года».
3: Говорят, за синтол в организме?
2: Нет, говорят, у него новый носик сделанный.
0: С собой принес его, показал.
3: Старый принес.
0: Старый я совал не в свои дела.
2: Походить чуть-чуть на Майкла Джексона.
3: Ну, вот, Лина.
0: Ну, вот в поздние годы, да, вот Майкла Джексона. Когда он в основном в очках и бледно где-то стоит.
3: Это он к фильму приготовился.
2: Да, вот, кстати, да, ему и пророчат, и говорят уже. Леонид Агутин за вклад развития популярной музыки, ну, вложился, да, кстати, 4 июля концерт, если что, на Екатеринбурге.
0: Продолжает вкладываться.
2: Вот, ну и «Голос поколения», группа «Кино». Это все, я согласна.
3: Сейчас группа «Кино» выступает как раз с восстановленным вокалом Виктора Цоя.
2: Они
3: у нас выступали на арене, там как раз на боях.
2: И
3: я просто радуюсь, что хотя бы не яишкам вручают. Это уже хорошо.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк-дом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты! В Екатеринбурге 10 часов и 33 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» Бебеля 33. Телефон 328-400. Тем временем на крыше Ленина 41 уже расположился Александр Морозов. Санек, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты! Все еще продолжается столпотворение на объездной. Но если раньше стояли примерно от ювелирки, сейчас получастка от водительского стоит на направлении базового. Затруднения, кстати, возможно, добавится еще и на базовом при заезде на развязку, там ДТП в районе светофора. Затруднением в движении выезд со стороны Кора через каменные палатки по Малышево. Восточная в районе Первомайской Ленина набрала обороты со стороны Малышева, а Ленина в районе площади со стороны Хохрякова. Уралмаш, Эльмаш, все нормально, спокойно, кроме бакинских комиссаров перед Кировградской в направлении Белой башни. Затруднения в движении также остаются на юго-западе в районе Московской и улицы Денисова-Уральского в районе Пальмира-Тольятти, а также объезд с Гурзувской в сторону Радищева. Плюс добавилось трафика на улице Щерса, примерно от Серова в направлении Южного автовокзала. Отдаленные районы, Широкая речка, Академы и УНЦ уже успокоились, с чем я их и поздравляю. Пробок не сильно много, главное, не зажигайте, не гоняйте и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хончи автоцентр Уникум. Истина роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: будем делать прямой эфир.
1: Доброе утро. Тут до сих пор не отпускает религия. Я так понимаю. Проникся треком, Александр Морозов.
2: Я этот трек еще с Faithless люблю.
1: Но сейчас мы не об этом. Сейчас у нас будет конкурс. Его спонсор Автобан Черри Плюс. Официальный дилер Теннет. Березовский тракт 11А.
2: Итак, друзья, мы для вас приготовили вопрос. Ваша задача — дозвониться по телефону 237-104, выбрать правильный ответ, получить приз. Тут как бы и ответы-то простые, и вопрос несложный. Задача только вот, по сути,
3: но варианты смешные.
1: Я свой еще предложу. Если что, 237-104. Алло, алло.
2: Доброе утро. Кто это?
1: Как зовут тебя?
2: Привет. Представься.
4: Меня Леонид зовут.
1: Леонид, ты на работе, что ли, такой серьезный?
4: Нет, выходной наоборот.
2: А кем ты работаешь, что у тебя выходной сегодня?
4: Ну, у меня такой посменный график, 3 через 3. Я работаю в деловых линиях.
2: А, нормально.
3: А ты вот в конкурс дозвонился, ты знаешь, кто его спонсор?
1: Я уже сказал.
3: Я пропустила. Я думаю...
1: Ну, я предлагаю тебе повторить, раз ты у нас так.
2: Лина все ближе к моему идеалу блогера, которая...
1: Я свидетель, что случилось.
2: Так, значит, смотри, Лень, мы для тебя вопрос и три варианта ответа. Тут, правда, Эдик приготовил еще.
1: Ну, я так, заранее скажу, но он неправильный.
2: Короче, известна тебе модель Теннет Т4?
1: Видел, не слышал о ней.
4: Да, У меня
2: Т8,
4: вот
2: меня. О, как удачно. Ты, значит, в теме. Значит, смотри, удлиненный спортивный спойлер и затемненные задние стойки. У этого дизайнерского решения есть название. Так вот, какое оно? Варианты.
3: Утиный хвост, летящая капля, парящая крыша.
1: Либо свистящая фляга. Да, это вот мой вариант.
3: Бонусный.
2: Ну, очень сложно выбрать.
4: Первое.
2: Утиный хвост. Ты считаешь, что это утиный хвост? И как, у тебя же у машины тоже такая же плюшка есть?
1: И когда ты смотришь на нее, ты думаешь, ну это утиный хвост точно.
2: Вот в профиль вспомни свой автомобиль тоже. Видишь, в профиль или Теннет Т4,
3: например. Видишь, тебе намекают, чтобы ты еще подумал немножко.
1: Фляга.
2: Затемненные, подожди, затемненные стойки. Для чего так сделано?
1: Зачем их спрячут? Да. Темнят-то с ними.
2: И удлиненный спойлер. Ну, это что, прям реально утиный хвост? Ты вот так считаешь?
4: Тогда нет, тогда да, передумаем, наверное.
1: Ну, на что будем передумывать?
2: Летящая капля, так считаешь?
1: Вот это уж точно она.
2: Или все-таки парящая крыша?
4: О, точно, парящая крыша.
2: Ты вот когда свою машину выбирал, мне скажи, ты вообще советовался с продавцами, консультантами?
1: А он парил в этот момент?
4: Нет, я через систему анализа, сбора информации.
2: Ты мой хороший,
3: еще усилий. И даже с Сашкой не советовался, не звонил ему во встречу.
1: Через услуги все.
4: Я досадный был, как я ему позвонил.
2: Ну что, я тебя поздравляю.
1: Да, действительно.
3: Ты получаешь сегодня автомобильный компрессор. Для чего? Ну, я не знаю.
2: Тебе нереально повезло, накачивать будешь колеса на всякий случай.
3: Вот оно.
4: Мне как раз надо.
1: Ну, видишь, как удачно совпало.
2: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
5: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Tenet, в Автобан на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: В Екатеринбурге 10 часов и 53 минуты.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
2: Здравствуйте. Евросоюз хочет продлить ужесточение визового режима для россиян. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что в 2022 году ЕС приостановил соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. Тогда же приняли директивные указания относительно визового режима с Россией. В прошлом году в Брюсселе решили, что граждане России больше не смогут получать многократные визы. По словам Ламмерта, продление мер станет частью пересмотра визовых правил, которые планируют провести в начале 2027 года. Подростки снова терроризируют водителей трамваев в Екатеринбурге. 13-летний школьник в выходные на Уралмаше выпал из форточки вагона, когда трамвай трогался от остановки на улице Бакинских комиссаров. Ребенка чудом не затянуло на рельсы. На видео, которое позже опубликовали сами транспортники, видно, как подросток резко перегнулся через открытое окно вагона, из-за чего и соскользнул на асфальт. В ГАИ сообщили, что материалы по инциденту переданы в отдел по делам несовершеннолетних. Дождливая погода задержится в Свердловской области еще на неделю. Осадки обозначены в прогнозах синоптиков вплоть до 14 июня. Причиной дождей в гидрометцентре называют образование атмосферных фронтов и активное перемещение холодного и теплого воздуха. В Екатеринбурге сегодня до плюс 23 без грозы, при этом грозы обозначены в прогнозах для уральской столицы на вторник и среду. Рост заболеваемости краснухой зафиксировали в России. Также, по данным Роспотребнадзора, рост статистики показали корь и грипп. Превышение показателей по краснухе составило 5,6 раза. Всего, по данным санитарного ведомства, в 2025 году в России выявили 35 миллионов 750 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Статистику публикует «Интерфакс». В Корее набирают популярность фейковые доставки или так называемые дофаминовые сайты. С их помощью можно имитировать процесс онлайн-заказа, однако ничего при этом на самом деле не покупать. В сервисе есть виртуальный перекус, который позволяет пользователям выбирать блюда, читать отзывы, собирать корзину и даже следить за курьером, который не приедет никогда. Газета.ру пишет, что площадка помогает бороться с заеданием и тягой к дорогим покупкам ради быстрого дофамина. Официальный доллар на сегодня 73,47, евро 85,56.
3: Информация на правах рекламы.

0: Это успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Лето снаружи, лето внутри.
2: Климат-контроль катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
4: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Ивделе и в Североуральске будет плюс 19, временами дождик и практически весь день пасмурно. Дождливо будет и в Каменске временами, но температура плюс 20-22.
3: Ну а в Екатеринбурге сегодня переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, его скорость от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 21 выше 0.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Я скажу.
5: Катапульта.
3: Утреннее шоу «Катапульта» подходит к своему логическому завершению.
4: Сегодня у нас необычный состав. Эдуарду спасибо за то, что к нам присоединился сегодня.
12: Спасибо.
3: Пожалуйста.
4: Да, мы как-то в приятной, дружеской, теплой атмосфере, на улице пока не льет, и уже хорошо. Что в календаре?
12: Ой, сегодня Международный день домохозяйки и домохозяина.
4: Это для тех, кто на ногое тело носит передники.
12: И еще день рождения пылесоса сегодня, 157 лет. Вот, кстати, видели эти пухососы? Ну, сгенерированные, да, да, и, да, конечно, видели. А уже поверилось, потому что так их надо.
4: Ой, слушайте, этот пух, конечно.
12: Невозможно, да.
4: А вообще, я всегда, когда говорят про пылесос, я всегда вспоминаю из очень страшного кино момент.
3: Оперу полномоченного Дуфи.
12: Идеальный момент. И еще сегодня поздравляем Кэнни Уэста с днем рождения.
4: У него?
12: 49.
3: У него его второй личности.
12: Да, нескольких его личностей.
4: Ребята, ну что ж, всем желаем здоровья. 3-4.
13: Удачного дня! Катапульта!
14: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
6: Реклама.
15: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
3: Привет! Разобрался с подвеской?
4: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
5: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
3: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
6: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Кто-то круто есть!

0: Всем тут круто. 0+.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
3: Высший пилотаж.

0: Лада Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
8: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Привет всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, заступил на вахту микрофона. С удовольствием приветствую всех вас из нашей студии в центре города. Хорошего дня, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах продолжает наш эфир. После вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж». Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» на Бебеля 33. Телефон 367-67-78. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла. Затруднения местами. Пробки по объездной от Московской до Амундсена, по Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, по Фурманова от Степана Разина до Белинского, по Амундсена от Академика Бардина до объездной. Еще движение затруднено по Щербакова от Самолетной до Павлодарской, по Московской от Радищева до проспекта Ленина, по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Мерцают Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской, Восточная от Куйбышева до Декабристов, Бакинский комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.

Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года. Высший пилот.

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот» радует нас новой музыкой ежедневно по будням с 11 до полудня, а по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков вам вот прям сильно понравился и вы его не успели определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «УК Баден Групп», термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 2. Новая музыка вернется скоро. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
9: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
11: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
12: О, и

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Российские туристы теряют интерес к поездкам в Крым. Количество гостиничных бронирований в конце мая и начале июня сократилось уже на треть. В это же время Севастополь потерял 40% по сравнению с туристическими показателями прошлого года. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое, пишет «Коммерсант». В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Одной из причин снижения спроса на Крым среди путешественников в туристической отрасли называют топливный кризис на полуострове. В Свердловской области начали выбирать имя для соболенка, который станет символом международного фестиваля молодежи. В списке наиболее популярных, которые предложили в первые сутки конкурса, Малахитик, Якатик, а также Данила и Тимоша. Большое количество имен также связано с регионом. Урал, Уралик или Ураленок, сообщили в департаменте информполитики. Каждый третий вариант предложен жителями Екатеринбурга. Активно участвуют также жители Нижнего Тагила, Ревды, Краснотурьинска и Верхней Пышмы. Имя для маскота будут выбирать до 26 июня на информационном портале Свердловской области, пишет «Новый день». Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. В администрации Екатеринбурга напомнили, что опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании и ТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системах понижают. Подростки в России проводят в интернете больше 6 часов в день. По данным Медиаскопа, это школьники в возрасте от 12 до 17 лет. В это же время взрослые от 18 до 64 тратят на просмотр и чтение интернета около 4,5 часов. Охваты аудитории при этом одинаковые. 96% подростков против 95% взрослых заходят в сеть хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делают 93-91%. Шаровые молнии могут иметь размер от 20 сантиметров до 100 метров и бывают окрашены в 5 основных цветов. По словам ученых-физиков, шаровые появляются после ударов молний линейных. После этого шаровая молния состоит из горячего газа или пара, оксидной оболочки и того самого заряда. Основные цвета шаровых молний – желтый, оранжевый, красный, белый или голубой, пишет РИА Новости. Время жизни шаровой молнии – около 20 секунд. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте nasho.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 9 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь, ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
10: Информация на правах рекламы.
2: А ты видел?
7: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
2: Пневмоподвеска?
7: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
7: Есть.
2: Госпрограмма?
7: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
9: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Эту песню мог бы обоснованно исполнять ваш велосипед или электросамокат. Новинка танцевальных чартов этой недели. Исполнитель PAWSA «Пауза». Тема называется «Ride on Me».

0: Slider and Magnet, featuring Penny Foster и немножко Phil Collins, да, Another Day на 104.10 FM, только что чуть раньше Yearbooks, Graceland. Привет и добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы вместе, и музыка ласкает слух. Мы в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». В нашей музыкальной программе далее для вас Avalon Rockston, очень скоро, дальше Huguen & Salter, SZA, Сажа, что ли, да, еще как-то интересный. Минут через 20 проведу в эфире конкурс. Вообще сегодня в дневном эфире целых 3 конкурса. Слушай Радио Пилот днем и выигрывай призы. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь, и спасибо за внимание. Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха, в букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
2: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
7: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
8: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
7: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
8: В Лимпопо? Конечно!
9: Ура! Купаться!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
11: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
12: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
13: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
14: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
15: Застройщик ОАЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Дневной драйв на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А вот и он, обещанный чуть ранее конкурс на 104.10 FM стартует прямо сейчас. Хотите выиграть приз? Большой коврик 40x90 и беспроводную мышь к нему, или мышь и коврик к ней. Набирайте 237-104, 237-104, набирайте наш телефон, жду. Спонсор конкурса, оно ДПО «Академия ТОП», филиал «Академия ТОП» Екатеринбург. Компьютерная «Академия ТОП» проводит летние лагеря для детей и подростков. Курсы компьютерной грамотности для детей в комфортном для детей формате. Набирайте 237-104, похоже, у нас кто-то есть в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Евгения.
2: Евгения, очень приятно. Я Дмитрий. Сейчас я зачту в эфире стихотворение. Вам нужно будет его завершить, угадать последнее слово в стишке. Готовы?
3: Да.
2: Ну, слушайте, Евгения. Игорь в школу готовит рассказ, чтобы завтра порадовать класс. Оживляет свою презентацию, добавляя в нее...
3: информацию.
2: Так, а если в презентации уже есть информация, а ее нужно как-то разнообразить, чтобы она, может, ожила немножко, презентация.
3: Анимацию.
2: Добавляя в нее анимацию, Евгения, точно! Ура! Вы у нас победительница, получаете большой коврик для мышки 40 на 90 сантиметров и беспроводную мышь. Ура, поздравляю вас.
3: Круто, спасибо.
2: По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. Вещайте.
3: Ой, всех екатеринбуржцев прекрасным теплым весенним или уже летним теплом.
2: Летним,
3: всем,
2: да,
3: удачи, всем тепла, всем здоровья, всем классной музыки. Ура!
2: Ура! Прекрасная речь, Евгения. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Да-да. Еще раз напомню вам о том, что компьютерная академия ТОВ продолжает проводить летние лагеря для детей и подростков. Курсы компьютерной грамотности для детей в комфортном для детей формате. Следующий конкурс от этого спонсора в это же самое время завтра, а вообще сегодня в дневном эфире, и всю эту неделю, похоже, так и будет, целых три конкурса. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы. Музыка вернется скоро. Полетели.
4: Информация на правах рекламы.
5: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
6: По-моему, топ.
5: Да, топ. Компьютерная академия.
4: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
5: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
7: Реклама.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
9: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
13: В

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Помогите! Тону!
2: Держись!
1: Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Так. Не кабинете просто, начальника или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, ага. Держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовываете язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
3: Надя, 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника, тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в «Lucky Motors» на «Металлургов 65А».
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Доча, включи голосовые прослушать.
11: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
10: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
13: Радость не за горами, она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru.
15: Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
16: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
17: Раз, два, три. Поехали!
18: Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
19: Акция действует до конца мая этого года.
20: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании участников сообщества, которое финансировало нелегальные казино. По данным российских силовиков, задержаны 24 человека и 8 объявлены в розыск. Следствие установило, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино. Уголовные дела заведены по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр и неправомерного оборота средств платежей, пишет «Коммерсант». Синоптики подвели итоги дождливых выходных в Свердловской области. В воскресенье больше всего осадков выпало в Ирбите, об этом сообщили в Уральском гидромедцентре. Также в списке самых дождливых территорий Среднего Урала в воскресенье Липовская, Артемовский и Кушва. Теплее всего днем 7 июня было в Красноуфимске, почти плюс 25, а прохладнее всего в Бурмантово, около плюс 11. В течение ближайшей недели в Свердловской области будут преобладать циклоны, первый из которых принесет новую волну ливней и гроз уже завтра. Почти 200 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита привезли в Свердловскую область. Больше половины партии – детская вакцина, уточнили в департаменте информполитики. Всего с начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против энцефалита. Каждый третий вакцинированный – это ребенок. При этом в Минздраве Свердловской области призывают родителей активнее приводить детей на вакцинацию. Летом важно помнить, что прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до выхода на природу. Продолжая тему здоровья, заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Россияне отреагировали на идею ввести 4-дневку на работе. Сторонниками идеи оказались 53% участников опроса, проведенного платформой «Суперджоб». Согласно исследованию, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Дополнительный выходной при введении 4-дневки россияне потратили бы на семью и отдых, так ответил каждый третий. Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% домашними делами и столько же нашли бы вторую работу. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра, 9 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь, ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 15-17 градусов.
1: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке с нами The Chainsmokers, ILC и John Summit. Мультижанровый трек «All the Time». Сразу после в нашем эфире стартуют получасовые нон-стопы без рекламы на 104.10 FM. Полетели!

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
1: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Тянет» «Июль» на «Металлургов 65».
3: Информация на правах рекламы.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: Нон-стоп.
4: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
4: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что! Я все решу, уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
2: Правда?
3: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: «Ксенон Шоп 96». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
7: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
8: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
9: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
8: В Лимпопо? Конечно!
10: Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
12: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
13: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
15: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
17: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
16: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
17: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
18: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
19: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
11: Пора-пора, мото-мото-мото.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
9: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
0: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
0: О, и

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Территория улыбки. Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
4: В сети стоматологических клиник «Территория улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
5: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
4: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Полчаса только музыка.
2: Без рекламы.
0: Музыкальный нон-стоп.
2: На Радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину помощник главы государства добавил, что говорит как о закрытых контактах с Киевом, так и об открытых. «Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», цитирует «Интерфакс» Ушакова. Напомню, перед выходными Россия и Украина провели первый в июне обмен пленными по формуле 185 на 185. Очередное штормовое предупреждение выпустили спасатели для Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Свердловской области соблюдать меры безопасности. В первую очередь, в период непогоды лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты, напомнили в МЧС. Итоги мотофестиваля «Движение» подвели в Екатеринбурге. Как сообщает департамент спорта администрации Уральской столицы, за три дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом Екатеринбург принял у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Уральскую столицу приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. Напомню, мотофестиваль «Движение» проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Большинство россиян не готовы потратить на покупку квартиры больше 8 миллионов рублей. 20% считают своим потолком сумму от 5 до 8 миллионов, а 16% только 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор цены от 12 до 18 миллионов рублей. Это цена квартиры примерно для трети опрошенных. При этом средний чек покупки квартиры в России сейчас составляет 11 миллионов 700 тысяч. Первое издание Евгения Онегина выставили на торги почти за 2 миллиона рублей. Издание увидело свет в конце марта 1833 года. Книга во владельческом переплете эпохи напечатана без предисловия, однако содержит отрывки из «Путешествия Онегина», цитирует ТАСС сообщение Литфонда. Самым дорогим лотом на ближайших торгах, которые состоятся в пятницу 11 июня, будет при этом автограф Максимилиана Волошина, который оценили в 2,5 миллиона рублей. Официальный доллар на сегодня 73,47, евро 85,56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 9 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь, ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
12: Пневмоподвеска?
11: Есть.
12: Разгон, как у гепарда?
11: Есть.
12: Госпрограмма?
11: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
13: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фанатеке «Радиопилот».
0: «Like Paradise», «Словно рай». Эта песня в оригинале принадлежит группе Шаде, певица Шаде Аду. Помните такую? Отдельное приветствие тем, кто помнит. В секретной фанатеке «Радиопилот» сейчас для вас обаятельнейший кавер, который сейчас находится на верхних строчках музыкального направления нью-диско. Исполнители Тимми Том и Мелани Браун, «Like Paradise». На 104.10 FM.

0: Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Тема называется «Broken Strings», «Сломанные стринги», ну, то бишь, «Порванные струны». Чуть раньше «Oasis» и «Tiesto», помните? Прекрасно. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы вместе в объятиях музыки на 104.10 FM чувствуем себя отлично. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Готовлюсь провести в эфире очередной конкурс. Минут через 15 это произойдет. Вы тоже готовьтесь, друзья. Да, а в нашей музыкальной программе в ближайшее время будут задействованы Russian Roll Alejandro и Wizkid, Ava Max, Alex Warren. Какие еще интересные полетели.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: «Керм-гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
10: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
9: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
14: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тата Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
17: Артем, давай купим машину.
18: Какую машину? Стиральную?
17: Нет, импортную.
18: Китайскую, что ли?
17: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
18: Да где ты ее сейчас найдешь?
17: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
19: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
20: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
21: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
20: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
21: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
20: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
22: Правильно.
0: декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
3: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
22: Сети стоматологических клиник территории Улыбки – это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
23: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
22: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории Улыбки. На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
24: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте развлечемся очередным конкурсом на 104.10 FM. Это конкурс для автомобилистов и сочувствующих. Шанс выиграть отличный приз, набор инструментов и фирменную кружку от нашего смелого спонсора Airmatic Pro. Спонсор конкурса ИП Беликов Денис Константинович, автотехцентр Airmatic Pro. Если хотите выиграть набор инструментов и фирменную кружку Airmatic Pro, набирайте 237-104. Похоже, уже кто-то есть в эфире. Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста. Испугался. Ладно. Набирайте 237-104. Мы разыгрываем набор инструментов. Радость для автомобилиста и автослесаря, кстати, тоже. И фирменную кружку Airmatic Pro. Есть звонящий? Похоже, есть. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Андрей меня зовут.
2: Я Дмитрий, очень приятно. Андрей, вы автомобилист?
3: Да.
2: Ну, тогда вам наверняка придется по вкусу набор инструментов. Там почти 50 предметов, около 50, может, чуть больше даже. Хороший. И фирменная кружка Airmatic Pro тоже выглядит стильно. Для того, чтобы выиграть приз, вам нужно ответить на несложный, как мне кажется, для автомобилиста вопрос. Для чего в автосервисах используют вибростенд? Как вы думаете? Может, и без вариантов ответите?
3: Вибростенд?
2: Да, вибростенд. Ну, давайте, давайте дам варианты. Для быстрой очистки от засохшей грязи, для настройки фар или для проверки состояния подвески?
3: Для проверки состояния подвески, я думаю.
2: Ну, конечно, вибростенд имитирует езду по препятствиям, по неровной поверхности, по кочкам и фиксирует работу подвески. Я поздравляю вас, вы становитесь счастливым обладателем нашего приза, вашего приза. Ура!
3: Да здравствует радиопилот!
2: Это прекрасно. Спасибо, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Следующий конкурс от нашего смелого спонсора теперь уже завтра, но в это же самое время. Но через час вас ждет еще один конкурс и от другого спонсора. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ого, как подвеска стучит.
6: Полгода не могу найти, в чем проблема.
7: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
8: Теперь тишина.
9: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
10: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков, 74. Телефон 328-43-42.
11: Реклама.
12: Привет, Сань. Куда спешишь?
13: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
12: Что это значит?
13: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
14: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
15: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
18: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в спорт.
1: скорость.
8: Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж.
20: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
4: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
5: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
6: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
5: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
6: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Тимирязевский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Российские туристы теряют интерес к поездкам в Крым. Количество гостиничных бронирований в конце мая и начале июня сократилось уже на треть. В это же время Севастополь потерял 40% по сравнению с туристическими показателями прошлого года. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое, пишет «Коммерсант». В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Одной из причин снижения спроса на Крым среди путешественников в туристической отрасли называют топливный кризис на полуострове. В Свердловской области начали выбирать имя для соболенка, который станет символом международного фестиваля молодежи. В списке наиболее популярных, которые предложили в первые сутки конкурса, Малахитик, Якатик, а также Данила и Тимоша. Большое количество имен также связано с регионом. Урал, Уралик или Ураленок, сообщили в департаменте информполитики. Каждый третий вариант предложен жителями Екатеринбурга. Активно участвуют также жители Нижнего Тагила, Ревды, Краснотурьинска и Верхней Пышмы. Имя для маскота будут выбирать до 26 июня на информационном портале Свердловской области, пишет «Новый день». Возглавить футбольный «Урал» после ухода Василия Березуцкого могут Сергей Юран или Ролан Гусев. Решение будет принято в ближайшие дни, пишет портал 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. Президент «Урала» Григорий Иванов имена кандидатов на пост главного тренера не подтвердил, но и не опроверг, добавив, что клуб выбирает из многих тренеров. Напомню, по итогам этого сезона футбольный «Урал» остался в первой лиге, где и продолжит выступление. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивную одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучила глава «Аккорд» Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализуется на все еще живых барахолках и рыночных площадках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Остальное распродают через соцсети и небольшие магазины. Эксперты в области HR рассказали о новых трендах для резюме соискателей. По словам специалистов, формулировки о стрессоустойчивости и многозадачности окончательно устарели. Не гарантируют успех и яркие фразы вроде «ноль панических атак за год». Многозадачности работодатели предпочитают концентрацию на решении проблемы. Что касается личных качеств, то коммуникабельность и стрессоустойчивость трансформировались в запрос на эмпатию и адаптивность, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в «ЦС Моторс». Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» – адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джолион» – полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра, 9 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь, ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 15-17 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
10: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
11: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
12: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Кукала, чуть раньше Доминик Файк и Авалон Рокстон на 104.10 FM. Участники нашей музыкальной программы поднимают и поддерживают наше с вами настроение. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, привет вам из нашей студии. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Менее чем через час в 16.00 в нашем эфире стартует антипробочное шоу «Навигатор». В 3.30 послушаем «Катапульту» на бис, а минут через 15 проведу в эфире еще один конкурс. Но надо же, на этой неделе по 3 конкурса в день. Слушай радио «Пилот» днем, выигрывай призы. Готовьтесь, друзья, через 15 минут разыграю автомобильный компрессор. Хорошо. В ближайшее время в эфире «Медуза» и «Хенри Камамиль», «BTS» и кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
3: Правда?
4: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
7: Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
11: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
10: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
11: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
12: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
13: «Одрел Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
18: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
19: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на «Металлургов 65А» премиальные внедорники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
20: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на «Металлургов 65А».
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да-да, это еще один конкурс на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем. Отдельное приветствие автомобилистам и сочувствующим. Участие в этом конкурсе дает вам шанс выиграть автомобильный компрессор от смелого спонсора нашего состязания. Спонсор конкурса «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Тенет» на Щербакова 216. Набирайте 237.

0: и 4, и выигрываете приз. Похоже, у нас есть звонящий. Нет, звонящего нет. Набирайте 237-104. На кону автомобильный компрессор от официального дилера Tenet. Автобан Cherry Plus. Здравствуйте, вы в эфире. В эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Меня зовут Радик.
0: Очень приятно, я Дмитрий. Радик, вам нужно будет ответить на сложнейший вопрос. Если выберете правильный вариант ответа, получите приз. Готовы?
1: Всегда готов.
0: Да, есть такой кроссовер. Называется Tenet T4L. Что означает буква L в этом названии? Как думаете?
1: Long, удлиненная версия.
0: Откуда у вас такая информация, Радик?
1: Ну, не знаю, как бы это в автомобильной теме маленько понимаю.
0: Ну, я поздравляю вас, теперь у вас есть автомобильный компрессор, ура!
1: Спасибо, ура!
0: Раз вы у нас победитель, давайте приветственную речь. В чей хотите адрес? На 104.10 FM. Вещайте.
1: Ну, хочу передать привет своим знакомым, коллегам по работе, тех, кто меня слышит. Надеюсь, также города Ревда, сам потому что оттуда.
0: Спасибо, привет, Ревде. Хорошая речь, не кладите трубку, Радик. Договоримся о том, как вы получите свой автомобильный компрессор. Да-да, на этой неделе у нас в дневном эфире аж по 3 конкурса. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы. Музыка вернется скоро. Спасибо всем, кто звонил, а не дозванивался. Продолжайте завтра.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Cherry, LG, Tenet, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама. Улыбка.
3: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
4: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
3: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На старт! Внимание!

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Вейл на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Так. Не кабинете просто, начальника или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовываете язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
4: Надя,
3: 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника, тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

Мод-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в летнем чате в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум». На Бебеля 33.
10: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Российские туристы теряют интерес к поездкам в Крым. Количество гостиничных бронирований в конце мая и начале июня сократилось уже на треть. В это же время Севастополь потерял 40% по сравнению с туристическими показателями прошлого года. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое, пишет «Коммерсант». В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Одной из причин снижения спроса на Крым среди путешественников в туристической отрасли называют топливный кризис на полуострове. В Свердловской области начали выбирать имя для соболенка, который станет символом международного фестиваля молодежи. В списке наиболее популярных, которые предложили в первые сутки конкурса, Малахитик, Якатик, а также Данила и Тимоша. Большое количество имен также связано с регионом – Урал, Уралик или Ураленок, сообщили в департаменте информполитики. Каждый третий вариант предложен жителями Екатеринбурга. Активно участвуют также жители Нижнего Тагила, Ревды, Краснотурьинска и Верхней Пышмы. Имя для маскота будут выбирать до 26 июня на информационном портале Свердловской области, пишет «Новый день». Возглавить футбольный «Урал» после ухода Василия Березуцкого могут Сергей Юран или Ролан Гусев. Решение будет принято в ближайшие дни, пишет портал 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. Президент «Урала» Григорий Иванов имена кандидатов на пост главного тренера не подтвердил, но и не опроверг, добавив, что клуб выбирает из многих тренеров. Напомню, по итогам этого сезона футбольный «Урал» остался в первой лиге, где и продолжит выступление. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучила глава «Аккорд» Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализуется на все еще живых барахолках и рыночных площадках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Остальное распродают через соцсети и небольшие магазины. Эксперты в области HR рассказали о новых трендах для резюме соискателей. По словам специалистов, формулировки о стрессоустойчивости и многозадачности окончательно устарели. Не гарантируют успех и яркие фразы вроде «ноль панических атак за год». Многозадачности работодатели предпочитают концентрацию на решении проблемы. Что касается личных качеств, то коммуникабельность и стрессоустойчивость трансформировались в запрос на эмпатию и адаптивность, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 9 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь, ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный и технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Регинас в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте reginas-havail.ru.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: А ты видел?
10: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
9: Пневмоподвеска?
10: Есть.
9: Разгон, как у гепарда?
10: Есть.
9: Госпрограмма?
10: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
11: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке усач-танцевач Purple Disco Machine с новой темой «Disco Cherry». Диско-вишенка. Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор». Хорошего вечера.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто совершил остановку на 104.10 в Екатеринбурге. 16 часов и 3 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: И, ребята, конечно же, в любой момент вы можете в нашу студию заглянуть, даже для этого сюда не приезжая, просто подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. И вот, знаете, я искренне не люблю индивидуализм. Я считаю, что нас всех объединяет больше, чем разделяет. Кто уже повелся на оранжевость абрикосов в магазинах и ел эту кислую шляпу? Ребята, я с вами. Это было обидно.
0: Я покупал хорошие персики. Все было хорошо.
2: Ну, видишь, с абрикосами...
3: Надо карту какую-то создать.
2: Да, они еще...
0: Надо просто потрогать.
2: Они что-то сделали с ними, потому что они выглядят не просто спелыми, а гигаспелыми.
3: Накачанными, да, специально?
2: Да, да. В итоге вообще нифига. Чисто как будто я груду муравьиных поп съел.
0: Не зря мерчендайзер на бьюти-курсы ходил. Научилась делать ночной макияж. Если что.
3: Тем временем, да, тема близкая нашим слушателям. Недавно компания-перевозчик, одна известная, опубликовала юбилейный выпуск индекса забытых вещей. Это отчет о том, что пассажиры за прошедший год забывали в салоне машины такси. Да, именно так. Там 50 самых странных вещей. Собственно, среди них зубной протез с двумя зубами, грудное молоко, живая рыба, два дерева, 420 пончиков, 9 килограммов колбасы из утки и протез глаза. То есть протезы
2: в
3: у нас
2: доме,
3: пока...
2: доме, который построил Джек. Что-то такое там должно быть окончание.
3: Как будто бы, да. Так что было бы интересно, на самом деле, если наши слушатели, водители такси, возможно, да,
0: дозвонятся. Мы частенько спрашивали у них, что действительно странное оставляли.
3: Ну, наверняка обновляется как-то эта база странных
0: вещей. Ну, два дерева, это, конечно, сильно.
2: Да, но у нас впереди аж целых...
0: Как Джонни две куртки.
2: У нас впереди целых 4 конкурса. Если кто-нибудь действительно из таксистов-слушателей дозвониться, чтобы рассказать какую-то вот невероятную историю забытого чего-то там, было бы прикольно.
3: Или кого-то там.
0: Мне кажется, каждый из нас что-то там забывал. Ты, по-моему, телефон забывал.
2: Да-да-да.
0: Уезжал вместе с тобой.
2: Я помню этот классный момент. Я еще вышел в наушниках и думаю, а что-то подозрительно прерывается мой любимый трек Red Hot Chili Peppers, а потом окончательно пропал. Я такой, телефон-то уехал, источник музыки. Но я, кстати, в тот момент еще не подумал, а вот сейчас мне пришла в голову мысль, что у меня, когда отключаются наушники, воспроизведение продолжается, когда это автоматически происходит. Я думаю, каково было таксисту в этот момент? Когда едешь, просто из ниоткуда... Can't stop!
0: Ладно, пару слов о том, что сейчас творится на дорогах столицы Урала. Там достаточно легко. 3 балла, как сообщает сервис Яндекс. Карты местами затруднения. В частности, на Фурманово, немножко от Степана Разина до Белинского. По Малышево, плотненько от Мира до Комсомольской. Начинается пробочка на Шевской, тепличная до Космонавтов. И также придется постоять на Норильской от ЖД-переезда до проезжей.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получает, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Ну и, ребята, хотелось бы напомнить, что сейчас лето, и нужно детям рассказывать, соответственно, о правилах безопасности на дорогах, что на питбайках можно ездить только на специально отведенных трассах, что нельзя по дорогам общего пользования, там, обочинам, тротуарам творить всякое.
0: Ну, экипировку необходимо, собственно, 100%. Надевать на себя, если планируете что-то такое.
2: Да, потому что сейчас много всяких вот этих видов транспорта, тем более, которые раньше не учитывались, самокаты, не самокаты и прочее, поэтому нужно держать детей в курсе. Ну, а далее в «Навигаторе» я вам расскажу, чем можно занять компьютер в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Реклама.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
10: Ого, как подвеска стучит.
11: Полгода не могу найти, в чем проблема.
12: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
13: Теперь тишина.
14: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
15: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Держите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Доча, включи голосовые прослушать.
18: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
19: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
20: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
21: Радость не за горами, она на горках!
22: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру.
23: О, Екатеринбург. Огарян 108-667-1008-907.
24: Автомобиль.

Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Привет всем, кто знает все словари наизусть. Столица Урала, 16 часов и 17 минут, а с вами навигатор. Настало время нашего конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
0: С нами будет играть Сергей, он работает прорабом на стройке. Доброго дня!
3: Привет!
4: Привет, привет!
1: Скажи, Сергей, хоть один день рабочий не матерился? Было такое хоть раз в жизни? Просто на работе прораба. Интересно это. Бывало такое?
4: Ну, плохо припомнить, да. Но пытаемся.
1: Скорее всего, это сон, если такое происходит.
0: Мне кажется, что в любом случае, когда у тебя какая-то группа людей в подчинении, любое утро, оно, в принципе, по умолчанию начинается с «Б».
1: Скажи нам, Сергей, может быть, у вас на работе есть какие-то цензурные слова, которые простым гражданам кажутся смешными и непонятными, могли бы тогда загадать, сказать, вот нам Серега такое словечко предоставил, эдакое. Нет ничего такого навскидку, может быть, название строительных инструментов сленговое или что-нибудь такое. Про балеринку знаем, если что.
3: Не припоминается?
1: Ладно, у нас для тебя есть одно слово.
0: Может быть, кличка самого криворукого в бригаде. У них она всегда есть, как правило.
3: А там нецензурные, скорее всего, для истории.
1: В общем, у нас для тебя есть слово «кирасир». И три варианта, что такое кирасир, мы тебе сейчас предоставим. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарочек будет твоим. Итак, кирасир.
3: Возможно, существует такое однопалубное грузовое судно. Может быть, это всадник тяжелой кавалерии в Европе в 15 веке. Либо так называется артист циркового огненного шоу.
1: Кирасир — это тяжелый всадник, артист циркового огненного шоу или такой тип судна грузового?
4: Давайте судно.
1: Судно. Ну что ж, приплыли.
0: Да.
1: Ответ, к сожалению, неправильный.
5: Сомалийский пират попал в больницу и в первый же день захватил все судна.
1: 237-104. Кто готов дать верный ответ? Лидия, свободная игра стала немножко проще. Алло, алло.
3: Привет.
1: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
6: Всем привет, меня зовут Денис.
1: Денис, стоит повторить задание или готов что-то выбрать?
6: Нет, я готов.
1: Ну?
6: А кирасир — это какой-то тяжелый всадник или мечник, что-то подобное, мне кажется, в играх было.
1: В играх было. А почему
0: ты играешь, что ли?
3: Человек-то сопли там.
1: Действительно. А знаешь, почему кирасир вообще назвали? Потому что они наносят кирасу, это вот те самые нагрудные на спинные латы, которые в облипку анатомическую форму имеют.
0: Да.
3: Наверняка удобные, невероятно.
1: Очень, да. Эргономично и практично.
0: Да, многие, да, виды назывались в честь обмундирования. Как, например, мушкетеры, которые в произведении «Три мушкетера» ни разу из мушкетов не выстрелили.
1: Ну, они, я думаю, их пробухали, ладно. Денис, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
7: Офигенно!
1: 3-4.
7: Офигенно!
8: Навигатор!
9: Информация на правах рекламы.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Реклама.
13: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
14: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при

0: выдачи автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
3: По-моему, топ.
2: Да, топ. Компьютерная академия.
4: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
2: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16:25 на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик Ривьера Галактика». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 3 балла. Подставят турбину от улицы Учителей до Космонавтов. Начинается пробка на Ленина, от Восточной до Карла Либкнехта. Плотновато на Фурманова от Степана Разина до Белинского. Также подставят Блюхера от Комсомольской до Раевского. И придется задержаться на объездной от Громова до Амундсена. И помните, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах. В частности, на питбайках можно ездить только на специально отведенных трассах, нельзя по дорогам общественного пользования, обочинам и тротуарам, ну и необходимо использовать защитную экипировку.
1: Информация на правах рекламы.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.

спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.

0: Привет всем, кто не знает, во что новенькое сыграть сегодня вечером. Столица Урала, 16:31. С вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов предоставить свою рекомендацию в рубрике «Игротека».
1: Сегодня предложение даже не столько поиграть, сколько, ну, грубо говоря, поучаствовать в разработке. Игра еще не вышла, но уже доступно свободное скачивание для участия в бета-тесте игрухи под названием Mortal Shell 2. Соответственно, была некогда первая часть, и это был так называемый Souls-like, то есть фэнтези-экшен от третьего лица, где у вас была вот это вот, были души условно, которые вы собирали и тратили на улучшение и теряли их каждый раз в месте, где умерли, и нужно туда прийти и забрать вот эти все отметочные костры, у которых вы можете восстановить здоровье и прочее. Ну, короче, один в один, по сути, была калька на Dark Souls, но только с одной интересной механикой. Это то, что по умолчанию вы играете за какое-то непонятное вот это вот что-то, существо бледное, бесполое, но при этом на поле боя, во, вспомнил склонение, вы находите тела павших воинов, в которые вы можете проникнуть и забрать их себе вместе со способностями. То есть там, да, не было переключения между видами оружия, там было переключение между оболочками, в которых вы, собственно, играете.
2: А между гендерами?
1: Не-не-не-не-не. Без вот без намека на всю эту повесточную историю, ни в коем случае здесь не про это. И вот во второй части, естественно, они налили побольше графики, локации очень красивые. Если вам нравится Dark Fantasy, то тогда определенно вас стилистика порадует. И они решили все-таки чуть больше индивидуализма засунуть в эту историю, отойти немножко от Dark Souls. И во второй части был убран вот этот, была убрана шкала выносливости. Вы теперь можете скакать, прыгать, уворачиваться и так далее бесконечное количество раз. Но только при этом и боевая динамика противников тоже повысилась. Поэтому они ушли от размеренного тактического боя, как в Dark Souls, в крайне динамичный экшен. Наверное, ближе к таким играм, как если сравнивать от тех же From Software Sekiro. Ну и вообще в целом какие-то вот больше слэшерные мотивы появились у игры. В общем, что стоит сказать? Пока что непонятно, поскольку это бета-версия. Естественно, есть небольшие угловатости то тут, то там. Но отличный способ с ними бороться — это, естественно, бета-версию скачать и, соответственно, писать разработчикам вот эти сообщения, репорты о багах, с которыми вы столкнетесь. В общем и целом, пока что крайне перспективный крайне, вот что я хотел сказать, проект получается. Поэтому, если вам нравится Dark Fantasy, RPG-экшены от третьего лица, обязательно попробуйте бета-версию Mortal Shell 2, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
7: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
6: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-paracels.ru.
7: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-03-29. Город Екатеринбург. Большакова 68.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным, столица Урала, 16:45, а с вами на 104.4 навигатор.
1: И, ребята, спешим вам сообщить, что радиопилот и семейный парк развлечений «Тута Круто» проводят фотоконкурс на тему «С днем рождения меня». До 15 июня присылайте на сайт pilotfm.ru фотографии своих детей на празднование дня рождения, и 15 июня мы в навигаторе выберем 4 победителей, которые получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тута Круто». Партнер проекта «Семейный парк развлечений Тута Круто» ТРК «Комсомол». Третий этаж. ИП Литвинов Глеб Евгеньевич. В «Тута Круто» спецпредложение. День рождения под ключ. Еда, аниматоры и безлимитные аттракционы за 1999 рублей с человека.
2: Оказывается, чересчур вежливое общение с ИИ вредит экологии. Ну и на самом деле, как будто логично...
0: Да, любое общение с ИИ вредит экологии.
2: Да, и в данном случае просто
1: ты
2: чем больше... Нет.
0: Ну ладно, электроэнергия.
2: Я про электроэнергию, да, именно про нее. То есть, чем больше у вас переписка с ИИ, тем больше потребление энергии. Соответственно, специалисты вот сообщили, что к 30-му году на ИИ будет приходиться около 378 тераватт-часов.
0: Слушайте, так уже давно придумана альтернатива. Шар судьбы. Подрязал, он тебе какую-то фигню написал. Такой, ну точно.
1: Может быть, не исключено.
0: Спросите еще раз.
2: Ну вот, свежий отчет ООН выкатили и сказали, что сокращение предложения в переписке может снизить энергопотребление на 25%. Соответственно, какие-то слова выкинуть нельзя, для того, чтобы все равно остался какой-то смысл. Но всякие «спасибо», «пожалуйста», «извините», вот это вот все, от этого можно просто избавиться.
1: А зачем нам нужен этот грубиян?
0: Это ответ нейросети, скорее, тогда уже. Я с такими не работаю. Только зря свет жгла.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто желает знать об этом мире больше на 104.10. Настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Havail на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля в связи с новыми ракетными обстрелами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Тель-Авиве. Очередное штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации Уралгидромета, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра. Во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям области соблюдать меры безопасности. В непогоду лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты. Водители просят по возможности пережидать непогоду. Погоду на безопасных стоянках. Заболеваемость гриппом в России по итогам 2025 года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024 и в 6 раз больше средних многолетних значений, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от 1 до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объяснили ростом количества обращений к врачам за назначением лечения. Василий Березуцкий официально покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал». В пресс-службе команды сообщили, что контракт специалиста истек, и стороны решили его не продлевать. Водители освободят от платы за парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщил Минтранс России. Также у водителей будут сутки на оплату после начала парковочной сессии. Международный фестиваль китайского кино проходит в России с 8 по 14 июня. В программу форума попал фильм «Красный шелк». Зрители смогут посмотреть эту картину 10 июня в Екатеринбурге, 13 в Москве, 14 во Владивостоке. В рамках фестиваля пройдут показы заметных российских и китайских картин последних лет. Министр культуры Ольга Любимова отметила, что взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение. Уважение и дружбу между двумя народами. Доллар 73.47, евро 85.56. Елена Пипия, Радио Си.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Havail мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Havail City в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Havail Jolion, полет готов. 343-13-42.
6: Узнайте правду, цветоводы. На радиопилот. Прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
7: Завтра в Екатеринбурге снова дожди и небольшое похолодание. Температура воздуха будет колебаться от 14 до 16 градусов выше нуля. Весь день пасмурное небо, дождь обещают с 6 утра до 8 вечера. Подует слабый северо-восточный ветер 2-3 метра в секунду.
0: А мне приходила МЧС совсем с другими цифрами.
7: Что там?
0: Ну, как всегда, страшный ветер, град и грозы.
8: Да, разверзнется небо! На землю придет
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
11: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Кузбасс. Привет всем, кто убирает попутчики «Радио Пилот». В Екатеринбурге 17 часов 2 минуты, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: И в любой момент вы можете к нам заглянуть, даже для этого не приезжая прямо на Ленина 41, а просто подключившись к видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: А Google тут собрались выпустить на волю...
0: Что выпустить на волю?
3: Выпустить на волю многомиллионную армию зараженных комаров, товарищи.
0: Ну там все на самом деле благими намерениями.
2: Извините, а что-то искаться лучше будет?
0: Это поисковые запросы твои.
3: В общем, в течение следующих 2 лет в Калифорнии и Флориде выпустят по 32 миллиона самцов комаров, которые инфицированы бактериями рода Вальбахий. И по замыслу авторов проекта эти самцы будут спариваться с дикими самками, просто невероятно.
2: Дико спариваться с дикими самками.
3: Именно так, да. И те станут откладывать яйца, которые не способны к нормальному развитию. И если все пойдет по плану, это приведет к сокращению популяции тех комаров, которые болезни всякие переносят, ну, опасные для людей.
2: Ага. Либо эта болезнь мутирует в них и начнет передаваться
3: или
2: людям.
3: Или так,
0: ну,
3: да.
0: Ну, была подобная тема, по-моему. Пробовали что-то подобное в Африке делать, на самом деле. Но я не уверен, что там закончилось, чем история. Я так и не помню, чтобы какие-то конкретные были новости на этот счет.
2: Я слышал, что в Америке такое делали в 50-е в афроамериканских гетто, когда создавали искусственно безработицу.
0: Ну, об этом в Гугле-то как раз и поищи.
3: Да, ну, в общем, интересно, почему Гугл вдруг занялся, да, историей с насекомыми. Тут это просто вопросик, да, на который можно поразмышлять самостоятельно.
0: Думаешь, это жучки? Они ищут поисковые запросы, ответы на них находят. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Подставит Амундсена от Волгоградской до Объездной. На турбинные по классике встали от учителей до космонавтов. Сложности на Фурманово от 8 марта до Белинского. Сама Объездная не радует от Московской до Амундсена. Немного придется постоять на Артинской от Нижнего переулка до Армавирской. И начинается пробка на Ленина от Восточной до улицы 8 марта.
2: Ну и, ребята, поскольку сейчас лето, сами знаем, это не такое опасное время, как, допустим, зима, где гололедица и так далее. Но, тем не менее, есть свои опасности, в частности, как раз-таки, что очень энергичными все становятся. И поэтому не забывайте проводить со своими детьми беседы о правилах безопасности, о том, что, в частности, вот на питбайках можно ездить только на специально отведенных трассах, а по дорогам общего пользования обочным тротуарам нельзя, потому что уже сами знаете куча всяких случаев. И то, что необходимо защитную экипировку тоже использовать. Будем честны, да, она не всегда выглядит супер поверх одежды, но это небольшая цена за безопасность.
3: В любом случае, рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получает. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.
12: Думаете,
11: купить и получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
5: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
12: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
13: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
12: В Лимпопо? Конечно!
14: Ура!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
16: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
17: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
18: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro.
1: Привет всем, кто не знает, чем занять себя сегодня вечером. В столице Урала 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый поставить точку в этом вопросе в рубрике «Афиша».
2: Ну, во-первых, сегодня к 19.00 можно сходить классическую музыку послушать в Свердловской филармонии на Карла Либкнехта 38А. Пройдет концерт Дениса Мацуева и друзей. И друзья в данном случае — это молодежный оркестр в компании российских музыкантов, которые уже засветились участием в кроссовер-проектах, где классика соединяется с современным звучанием. В общем, вас ждут импровизации, джазовые аранжировки классических сочинений таких композиторов, как Грик, Хачатурян, Римский-Корсаков и другие. Продолжительность 2 часа, то есть надо подготовиться. И билеты от 9900 рублей до 13,5 тысяч рублей, друзья.
1: Это же действительно надо подготовиться.
2: Это правда. Ну, Денис Мацуев,
1: поручите, приходите.
2: Да? Сами понимаете. Зато возрастных ограничений нет. Смотрите, как здорово.
3: А есть вариант только Мацуев без друзей подешевле?
2: Надо уточнять. В это же время можно прийти в театр Мускомедии на Ленина 47. Там пройдет концерт «Тайная жизнь мюзикла». И тайная она, потому что вам покажут ту сторону мюзиклов, которая ранее была плохо известна широкой публике.
1: А хотелось.
2: Есть необходимость какая-то, да?
3: Это вот этот, типа, пьяный постановщик, уснувший после вечерней репетиции.
2: Ну, типа того. Но если серьезно, это, во-первых, концерт всегда разный, то есть у них никогда программа не повторяется прям точь-в-точь. И там будут песни из мюзиклов таких гигантов жанра, как Эндрю Ллойда Уэббера, Стивена Сондхайма, Джастина Пола и других. Если вы разбираетесь, вы знаете все эти имена наверняка. В общем, 1500 рублей и дороже стоит билетик 12+. В это же время, опять-таки, в 19.00 можно прийти в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2, и там пройдет спектакль «Космос». Ну, не в космосе, соответственно, вот такая вот история. Татьяна, это у нас преподавательница английского языка в маленьком городке, в провинциальной школе, вот где она училась, там она и осталась работать. Где родился, там пригодился. И, значит, ничего у нее в жизни не происходит, скучненько, серенько, но в какой-то момент она узнает, что в город приезжает известный летчик-космонавт, который вообще-то еще ее бывший одноклассник и первая любовь.
1: Он ее за косички дергал.
2: Да.
1: Сейчас стыковаться будет.
2: А сейчас стыковаться, да. Следующий этап романа. Билеты от 3500 рублей, 18+. А в 19.30 можно прийти на другой спектакль в Центр современной драматургии на Малышева 145А. Спектакль называется «Изображая жертву». И это в целом отражает суть того, что происходит внутри. У нас есть главный герой, который работает, изображая жертв преступлений в следственных экспериментах. Соответственно, его то в окно выкинут, то застрелят, то еще что-нибудь с ним сделают. Но ему все нравится. Не нравится ему, что девушка его.
3: Я сейчас думаю, у нас же в современном мире еще и другого вида жертвы появляются. И было бы забавно, если бы он участвовал в следственных экспериментах, где ему говорят: подходите, вот мы с вами по телефону говорим, подходите, снимайте все деньги с карточки в банкомате, переводите.
2: Да, ну в общем, у него же еще семейная история странная. То есть девчонка там настаивает на женитьбе, хотя он вроде как не очень хочет. Мама там у него тоже с приколом. И надо, в общем, прийти посмотреть, что у них там в итоге происходит. 1200 рублей стоит билет. Смешные практически по сравнению с остальными ценниками сегодня. 18+. И что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный

0: Привет всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 20 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке вокруг света за 60 секунд.
1: В одном музее в Тасмании посетителям предлагают подышать кислородом возрастом 2,5 миллиарда лет. Отлично. Которым раньше никто не дышал,
0: а где,
1: до самих посетителей.
0: Где его держат?
1: Там какая история? Во-первых, да, автор выставки франко-швейцарский художник-концептуалист.
0: Он передает вам пакет.
1: Уже сразу понятно.
2: Да.
1: Добыл древнюю железную руду из Австралии, и каждый день из образцов извлекают воду прямо в лаборатории музея. Далее она проходит через спецоборудование, и после из него выделяется кислород, и это распространяется по коридорам музея, и вот ты заходишь, и дышишь, и чувствуешь связь с временем.
0: Кто-то чувствовал эту связь, кроме автора?
1: Непонятно.
2: Но это же за какие-то же деньги делается.
1: Ну, конечно, ты в любом случае платишь за то, чтобы
0: войти в музей. И ты пробегаешь с банкой, набираешь, начинаешь как спекулировать.
2: Я просто думаю, что я хочу как-то перебить все-таки цену. Ребята, подышать над дедом 200 рублей.
0: Остерегайтесь подделок.
1: А в Англии две подружки оказались заперты в чужом автомобиле, потому что подумали, что это такси.
0: Начало какого-то фильма для взрослых прямо.
1: Как будто бы, да. Или ужастика.
2: Там внутри стиральная машинка, и одна из них застревает еще, да.
1: В общем, они приехали в гости к своей подружке, там посидели, потом засобирались домой, вызвали такси и вышли на улицу, увидели припаркованный автомобиль просто рядом. Решили, что это такси. Непонятно почему. Номера не посмотрели.
0: Ну вот же без водителя. На ней поедем.
1: Да, без водителя. Она была открыта, то есть эти пассажирские дверцы. Они сели, водителя нет, а там сработал детский замок. И их заперло. И, в общем, какое-то время они так посидели, испугались, потом подружке позвонили, в общем, выпустили, потом сели нормально на такси. Но это такой сюр, это, я не понимаю.
2: Причем у владельца тачки все сработало по плану. У него сработал детский замок, и он такой смотрит, такой, две детки попались в мою клеточку.
1: Кошмар.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс число ПИМ. Для участия набирайте 230.

0: 7104.
1: Информация на правах рекламы.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 300-85-85.
6: Кто?

0: Лада Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Кто-то круто есть!

0: третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
3: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
0: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
6: Код Екатеринбурга 343.
7: Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Tenet, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: спонсор конкурса «Число Пи» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 29 минут. А с вами навигатор, и пришло время нашего конкурса.
1: Число Пи!
2: Для того, чтобы стать его активным участником, набирайте 237-104, кнопку вызова нажимайте, с нами говорите, подарок получайте. Первый день гость как 15-20 рублей.
0: Он пропустил прием. Прием своих таблеток. 237-104, кто готов поиграть? Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, Данил.
0: Данил, ты по громкой связи или через гарнитуру сейчас общаешься?
4: Нет, по телефону.
0: Вот теперь по телефону. Нас ты не обманешь. Скажи нам, Данил, где работаешь, чем занимаешься?
2: Не знаю, меня постоянно разводят.
4: Инструктором работаю по вождению.
0: О, инструктором по вождению. И как, работа, ты как считаешь, стрессовая или не очень?
4: Нормально.
0: Нормально. А по первости прямо срывался на своих подчиненных? Или не было такого?
4: Нет.
2: Ну, слушай,
0: просто выходил.
2: На самом деле, просто, Данил, на просторах интернета уже лет 10 как нету смешных видео с буянищими инструкторами, поэтому по-братски.
3: Исправь ситуацию, пожалуйста, а то скучно.
2: Это был важный мем.
0: Но мне кажется, в основном там пожилые люди были.
2: Не-не-не, я помню, там один достаточно молодой мужик вообще раздавал жару, там ходил, видос гулял.
0: Данил, скажи нам, у тебя, может быть, есть любимое число или рекорд, может быть, какой-нибудь, который ты поставил? Когда-нибудь такое было?
4: Ну, число 7 любимое.
0: Ага. Это просто ни с чем не связано, или какой-нибудь праздник на 7 число, типа дня рождения выпадает?
4: Почему-то не связано.
0: Ну, просто семерочку любишь. Lucky 7, вот эта вот вся история. Ага. А у нас для тебя сегодня число 1310. И три варианта того, что это число может значить. Узнаешь и отгадаешь, какой ответ правильный, тогда подарок будет твоим. Итак, 1310.
3: Может быть, это площадь самой большой крепости из простыней в квадратных метрах. Может быть, это год начала первого крестового похода. Либо это номер апартаментов в отеле из одноименного рассказа Стивена Кинга.
0: 13-10, 1310. Что же из этого действительно правда?
2: Ну или 131-0. Мы просто уже разные вариации попробовали.
3: 1-310.
4: Знать бы, когда крестовый поход, было бы попроще.
2: Ну вот.
3: Школьную надо вспоминать,
4: конечно. Давайте будет первый вариант.
0: Ты про крепость из простыней, да?
4: Да.
0: А ты когда-нибудь сам строил такое укрепление?
3: Из подушек наверняка строил.
0: Говорить нет. Не знаю, как.
4: Не, ну только типа шалашики.
0: Ну, шалашики, да, в смысле, да. Вот из веточек, которые там на улице. С пацанами.
4: Нет, из простыней.
3: Ну получается, ты имеешь опыт в ситуации.
0: Да, можно сказать, это фортификация уже. Действительно, правильный ответ. Не так давно старшеклассники и взрослые жители Лас-Вегаса попали в книгу рекордов Гиннесса, сделали такой шалаш из сотен простыней, накинутых на палаточные столбы, закрепили все это дело веревками, трубами и зажимами для бумаги, побежали за представителями книги рекордов Гиннесса, успели и зафиксировали. Год начала первого крестового похода, о котором ты хотел бы узнать, 1096.
2: Делсвульт.
0: А номер апартаментов в отеле из одноименного рассказа 1408. Оно очень похоже на 1310, чуть пара ошибочек сделал, вот один...
3: Уже, да.
0: И уже заселился другой номер, все было бы хорошо. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе, пожалуйста. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
4: Офигенно.
2: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.

0: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17:36 на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик Ривьера Галактика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов, стоит черт в месте с Амундсена от 8 марта до объездной. Сложности на проспекте Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей. Начинается пробка на Малышева от Мамино-Сибиряка до Репина. Также подставят Фурманова от Цурикова до Белинского. На Титова и улице 8 марта придется проявить терпение на участке от Военной до Объездной и не радует Восточно от Ленина до Декабристов. Друзья, помните, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах.
1: Информация на правах рекламы.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
0: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей, на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда Анна Мария.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Мошенники обманывают подростков, которые ищут подработку на лето. Предлагают легкую работу с высокой зарплатой, присылают ссылку якобы для оформления. На самом деле это поддельный сайт для кражи данных, предупреждает портал news.ru. Массовая авария на Амундсен-Объездной в Екатеринбурге. Автобус неожиданно выехал на встречную и столкнулся с легковым автомобилем. В аварию попали еще 3 машины. В районе ДТП скопилась серьезная пробка, пишет «Новый день». В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 20 участков дорог, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, площадь 370 тысяч квадратных метров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов. Сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, Дублер, Сибирского тракта и Объездной. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 – 196, напоминает «Коммерсант». В Свердловской области выбирают имя для соболенка, который станет символом международного фестиваля молодежи. Среди вариантов – малахитик, якатик, ураленок и так далее. Обсуждение идет до 26 июня на информационном портале области. Первое издание Евгения Онегина 1833 года выставлено на торги почти за 2 миллиона рублей, сообщает Литфонд. Самым дорогим лотом на ближайших торгах будет автограф Максимилиана Волошина за 2,5 миллиона рублей. Доллар 73,47, евро 85,56.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте Синара. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
6: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
7: Расслабляться еще рано. В этот вторник снова будет пасмурно. Дождь ожидается с утра до вечера почти без перерыва. На термометре весь день стабильный. Плюс 14, плюс 16 градусов. Обещают слабый ветер с северо-востока 2-3 метра в секунду.
0: Когда мы мечтали о чем-то без перерыва, это был явно не дождь. И в песне группы «Мальчишник» тоже не так пелось.
4: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: А ты видел?
12: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
13: Пневмоподвеска?
12: Есть.
13: Разгон, как у гепарда?
12: Есть.
13: Госпрограмма?
12: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
14: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. В разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 18 часов и 4 минуты, а с вами вечерний
2: Навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор Навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
3: И за нами можно следить, мы этого не боимся абсолютно, даже немножко вас приглашаем подключиться к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Пищевые всякие запахи на работе, они же отвлекают, они раздражают. Я думаю, многие со мной согласятся.
3: Гретый суп в банке.
4: Гретый суп в банке, да, в том числе. А если мы говорим про рыбу в микроволновке, вы представляете? Вот, и в США полицейского арестовали за то, что он направил пистолет на коллегу, который как раз-таки грел рыбу в микроволновке. Арестовали моментально. Уволили, отстранили, посадили в изолятор на данный момент. В общем, очень жестко.
1: Там уже греют рыбу возле него сокамерники.
4: Да. Личный ад.
3: Интересно, у них перед задержанием была классическая сцена с перестрелкой, где, вот этой подготовкой к ней, когда первый коп забегает, начинает угрожать, тот берет рыбу, целится в него.
1: Бросай камбалу!
4: Он даже не заряженный, скорее всего, был. То есть тут нет никаких упоминаний об этом.
3: Не, прикинь, а рыба была. В итоге они обоих скручивают, у того разряжают пистолет, тут берут рыбу, вскрывают ее, у нее икру достают, чтобы, не дай бог, отпинывают ее в сторону, чтобы он не успел зарядить обратно.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов. Стоит Амундсен от Московской до объездной дороги. По Фурманово едется от Цурикова до Белинского. Также плотно на Стрелочников, от Челюскинцев до Транспортников. Академика Бардина не радует движением от Чкалова до Амундсена. Все еще плотно на Космонавтов, от Завокзальной до Машиностроителей. И не радует движением Новгородцева, от 40-летия Комсомола до объездной дороги. Но... Да и помните, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах, в частности, на питбайках. Можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования. И, конечно, пользуйтесь защитной экипировкой.
4: Ну, а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не упомянули, расскажите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. Вы и в эфире прозвучите, и приз получите, какая же красота. А еще один подарок мы разыграем, кстати, чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу вас уже сидит, ждет рубрика «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОСЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: На старт. Внимание. Шерта!

0: пункта проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
2: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
3: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
4: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
5: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
2: В Лимпопо? Конечно!
6: Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
8: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
9: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. We don't

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» «Аквапарк Лимпопо». Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра в 8 вечера можно прийти в клуб «Стендап Спот» на Вайнера 10. Там начнется в это время шоу «Гримерка». Если вы смотрели «Разгоны», вы примерно представляете, что это будет такое. Импровизационный, вернее, формат, в котором несколько комиков садятся на диван в центре зала и начинают делиться какими-то историями, что-то обсуждать, разгонять свои шуточки. Вот это вот все, и можно поприсутствовать вживую на этом мероприятии.
2: Поприсутствовать, в какой-то момент подумать, а подождите, а я правильно сейчас понял, что я заплатил, чтобы посмотреть, как приятели зависают?
1: Типа того, да, так и есть. 300 рублей это все дело стоит, 18+. В среду 10 июня в 20:00 в Летнем театре на Мичурина 230. Под открытым небом пройдет концерт «Мельницы». Это рок-фолк-исполнительница. И причем не просто так концерт, а по случаю 20-летия легендарного альбома «Зов крови» и одной из культовых песен оттуда «Невеста Полоза».
0: Сколько муки удалось за это время сделать?
1: Это можно лично прямо у нее спросить, я думаю. В любом случае, не только песни с этого альбома будут проигрываться, ну, в смысле, исполняться вживую, да, но и другие композиции. 3000 рублей стоит билет и дороже, 12+. В четверг 11 числа, тоже в 8 вечера, в Екатеринбург, Экспо и МТС Лайф Холл на бульваре Экспо 2. Девчоночки, дорогие мои, выступит Holiday Boy, один из ярких представителей современной музыки, само собой. Вы наверняка слышали его песню «Пожары», за которую он получил премию «Новое радио» как за лучший сингл. Вот, он был также признан прорывом года на премии Муз-ТВ. В общем, ну, такой мальчишка. И песни у него в основном про любовь, такие страстные, жаркие. Лучшие хиты вы услышите и премьеры новых треков также.
2: Знаете, когда прорыв, надо зеленкой помазать потом только обязательно.
1: Билеты от 3000 рублей, 16+. А в субботу 13 июня в 19:00 можно и в театр сходить, а именно в Коляда театр на Ленина 97. Там покажут премьеру спектакля под общим названием «Снег и трасса». И это две маленькие одноактные пьесы. Первая называется «Дурака кусок», вторая как раз-таки «Снег и трасса». В первой пьесе у нас на трассе в маленькой гостинице происходит действие для шоферов. Молодой парень встречается с деревенской администраторшей, которая не очень в людях разбирается. И вот у них там какое-то взаимодействие происходит. А во второй пьесе рассказ пойдет от лица старого водителя фуры, который на трассе в непогоду в снег, прямо перед Новым годом застревает и потом по рации ведет, собственно, переговоры с диспетчером. Билеты стоят 1200 рублей, 18+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Доча, включи голосовые прослушать.
5: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
7: Радость не за горами, она на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру
8: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda. Росточная, 38. Телефон 372-77-77.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. Столица Урала, 18 часов и 19 минут. А с вами навигатор, готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Юрий, он работает электриком. Доброго вечера.
3: Привет, Юрий.
4: Здравствуйте.
0: Расскажи, у меня один и тот же вопрос ко всем электрикам. Ну, тебя часто бьет током?
4: Бывает.
0: Несмотря на все техники безопасности, забываешь что-то, какие-то моменты, или прям не ожидаешь этот момент, что что-то произойдет, или кто-то подставляет, неожиданно включает что-то в щитке? Как это происходит?
4: Случайно.
0: Объяснительное принято.
2: У меня вот чаще всего меня шарахает, когда я что-нибудь кручу дома, и у меня всегда мысль, я такой: ну я ж оголенный этот провод и не собирался трогать. Зачем мне тогда?
0: Зачем я разделся?
2: А потом вот это, что-то немножко у тебя мизинчик повернулся, и ты такой: эй, эй.
0: Юрий, хорошо ли тебе известен Екатеринбург, скажи нам?
4: Известен.
0: Ну, а ты местный
3: город
0: житель?
3: Город такой есть.
0: Ты местный житель?
4: Ну, с нулевого года тут.
0: А, я просто думал, сейчас тоже будет очень односложный ответ, но здесь было больше слов. У нас для тебя есть три вопроса о Екатеринбурге. На каждый из них мы предоставим тебе три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, улицу, названную в честь какого академика, можно встретить на Ботанике? Академика Павлова, академика Сахарова или академика Шварца?
0: На Ботанике.
3: Юрий.
4: На Ботанике Шварца.
0: Это правильный ответ. А помнишь, где находится академика Сахарова, допустим?
4: Сахарова на Академии. Только что там был.
0: А академика Павлова?
4: Вот. А,
0: это уже посложнее, вот, да. Это на Уктусе, если что. Ну что ж, ответ дал абсолютно верно. Двигаемся дальше.
2: Теперь скажи, пожалуйста, как относительно друг друга расположены улицы Куйбышева и Народной Воли? Либо они перпендикулярны и пересекают друг друга, то есть есть перекресток, либо параллельны и не пересекаются, или же одна переходит в другую. Куйбышева и Народной Воли. В каких они взаимоотношениях?
4: Они параллельны.
0: Это верный ответ, действительно, они не пересекаются. Вот третий вопрос сегодня о центре касается улицы Мария Вейды. У тебя не было там заказов? Нет? Мария Вейды, знаешь такую улицу?
4: Мария
0: Вейда. Прикол в том, что она есть, идет она параллельно Свердлова, и на этой улице как бы нет ни одного дома, который официально присвоен. Есть кафе, которое называется там на Вейда 17, на самом деле у нее адрес другой, на Назина находится. И вот вопрос-то в чем? Кем была та самая Мария Оскаровна Авейда? Первый вариант — детской писательницы, второй вариант — уральской революционеркой, третий вариант — советской летчицей.

0: Кто же такая Мария Авейда? Детская писательница, уральская революционерка или советская летчица? До этого у тебя все получалось хорошо. Может, и с третьим вопросом удастся разобраться.
1: Ну, либо если нет, всегда же, Юрий, есть палец, которым можно ткнуть. Удачу.
0: Ну, как, к чему склоняется твоя удача?
2: Ну, летчица.
0: Летчица. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Рыба-сом выиграешь, но, к сожалению, потом. Все-таки была она революционерка уральской, участницей борьбы за укрепление советской власти на Урале.
1: Не надо расстраиваться. Ни в коем случае не получилось выиграть в городском квесте. Это не последний конкурс и не единственный способ урвать приз в целом. Также это можно сделать, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
3: Информация на правах рекламы.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum. На Бебеля 33, по телефону 344-2000. Код Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: Реклама.
1: Привет, Сань. Куда спешишь?
2: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
1: Что это значит?
2: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
3: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
4: Катапульта!

0: салон.
1: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
1: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
4: Турбо картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
7: По-моему, топ.
6: Да, топ. Компьютерная академия.
8: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
6: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
9: Пора-пора, мото-мото-мото.
10: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
12: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
13: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
12: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
13: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
11: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
14: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
15: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
16: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 31 минута. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе уже 7 баллов стоят Чёрсов вместе с Амундсена от Степана Разина до Объездной. Сама Объездная не радует от станции диагностики ГАИ до улицы Амундсена. По-прежнему плотно на Фурманово от Московской до Белинского. Не радует академика Бардина на участке от Чкалова до Амундсена. Придется задержаться на Шаумяна от Белореченской до Московской и не радует Малышева от Карла Либкнехта до улицы Репина. Друзья, помните, сейчас лето, и в это время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах. Особенно про питбайки. На питбайках можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования. Ну и, конечно, пользуйтесь защитной экипировкой.
2: Информация на правах рекламы.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ООО «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос».
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Интересно, вот мне ваше мнение о автомашинке Fiat Linea.
1: Воу! Мы это 100 лет назад, конечно, тестировали. Но, скажу так, впечатление было неплохое до тех пор, пока я не узнал, сколько стоят кузовные запчасти на Линею, сколько стоят они на Альбеу и так далее. Приколы свои были. Да, конечно, внешне это интересный дизайн. Она была интереснее, чем Лачетти, там, допустим, какая-нибудь еще что-то в этом духе. Она и в плане там, управления была поинтересней. Но вот так для эксперимента просто мы обсуждали с кем-то, по-моему, из поставщиков вообще, что интересного есть у нас там на рынке, и кузовных запчастей было немного, крышка багажника что-то по тем временам стоила порядка 35 тысяч. Сейчас я не уберусь сейчас утверждать, сколько она конкретно стоит. Вот. Что еще из понравившегося? Достаточно собранное управление, да, в динамике, да не сказать, что прям самый прям кайф, но зато до сих пор не потеряла такой нормальной внешней, что ли, отличительной особенности по сравнению со всеми остальными. На механике, если смотреть, на 120-сильном моторе, да, окей, мне нравится. Цена вопроса, я, наверное, ориентировался бы на бюджет 650-700, если мы хотим менее поношенный вариант смотреть.
2: Если уже вот турбина на 170 сил рассматривать...
1: Ну, такие варианты с пробегом надо очень неплохо диагностировать, прям залезать, проверять. Так-то да, вариант хороший, и за такие деньги ты вряд ли что-то бодрое купишь больше.
2: Ну, в принципе, как бы по деньгам вот и смотрю, что более-менее живое и по кузовщине больше зашло, скажем так, вот такая линия. Потому что если рассматривать какие-то более бюджетные варианты, скажем так, там уже кузов некуда смотреть.
1: Да, конечно. Самые популярные варианты все изношенные в этом бюджете. Притом такие поношенные, что прямо аж смотреть больно.
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: У меня вопрос следующий. Я езжу на Джили Манжаро, китайском, сейчас 72 500. Вот, и вопрос такой. На что порекомендуешь пересесть?
1: А что, ты так быстро наелся?
3: Слушай, да дети подросли, задний ряд нужен. Побольше, да. Меня, в принципе, в машине все устраивает. За все время до этого у меня был этот Шкода Кодиак. Скажем так, на 60 она у меня наелась помпой. Здесь 70, ну, в принципе, вообще ничего не менял. То есть вообще, в принципе, кайфую машиной, но вот нужен агрегат побольше. Смотрю, Чинган TX, какой там, 95-й.
1: 95-й?
3: Да. Вот.
1: Ему либо... бы обновиться, конечно, ну ладно.
3: Да, либо обновиться, подождать. То есть вот это как бы...
1: Ну сейчас вот фактически из более-менее такого, попадающего в твой бюджет, ну это что может быть? Ну только ГС и восьмые, это прямые конкуренты у Манжара.
3: Да.
1: Да, там третий ряд есть. Там, конечно, у меня были вопросики в плане отдельной жизни деталей салона, но в целом же тоже интересно. И они не зря там ноздря в ноздрю. Вот мы всегда, допустим, тройку, какую бы вы назвали, тройку автомобилей для более-менее семейной эксплуатации. Манжарик проиграл чисто потому, что пространства в салоне не хватило для там трех рядов и пассажиров, ну, с большими семьями. ГС 8, да, интересен в этом плане. Что касается вариантов типа J8 у GQ, ну, честно, меня эта платформа не сильно порадовала. Меня больше Tiggo 9 порадовал, потому что там есть за что ухватиться, и настройки по подвеске там прям хороши. Спасибо тебе за то, что позвонил.
3: Спасибо.
1: Семье привет. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. В Екатеринбурге 18 часов и 41 минута, а с вами на 104,4 вечерний навигатор.
1: Спешим напомнить, 11 июня ведущие утреннего шоу «Катапульта» будут работать не здесь, а в автосалоне «Автобан» на Металлургов 67. Можно к ребятам заглянуть, если вы где-то как-то мимо пролетаете, а если нет, все равно последить за происходящим можно на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта «Автобан Импорт» на Металлургов 67. Автомобили из Европы, Китая и Кореи в наличии и под заказ. Более 200 авто в наличии. ООО «Автобан Запад Плюс».
2: Еще одна бьюти-процедура начала захватывать россиянок. Они теперь колют ботокс в пятки, чтобы ноги меньше уставали от каблучков.
3: Стельки не дешевле ортопедические.
2: В каблуках они же будут торчать, некрасиво будет. Ну, короче, технику называют «легкие ножки». И кажется, ну, все просто. Ботокс вводится в мышцу, на которую при ношении высоких каблуков приходится основная нагрузка, Она расслабляется, и за счет снижения активности вот всяких мелких мышц уменьшается давление на стопу. Соответственно, вы легко порхаете, там, жалите.
3: А сама вот пятка не становится больше в объеме из-за этого?
2: Вот об этом здесь не пишут, но при этом, да, медики говорят, что не такая уж и безопасная эта процедура, потому что, когда мышцы расслаблены, нагрузка автоматически ложится на суставы,
3: да, из-за этого уходит,
2: да, баланс нарушается, колено начинает неестественно разгибаться, таз уходит вперед, поясница прогибается. Короче, с вашей походкой начнутся проблемы. А проблемы с походкой — проблемы со всем остальным.
1: Ну да, плюс еще встает вопрос выбора обуви, которая тоже анатомически заточена под определенный процесс, пропорции. Если у вас пятка подозрительно сильно много выступает, То тогда вы ее не засунете нормально в обувь, которая делается для людей.
2: Ну и мешаться будет всегда, конечно.
3: Выступает чаще, чем укупник.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение. Пилот FM.
5: Реклама.
6: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
13: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
14: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
15: Ну как?
16: Шедевр.
15: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
16: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
15: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
16: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
17: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
18: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
19: В сети стоматологических клиник территории Улыбки это очень популярное слово. Ведь по промокоду УЛЫБКА действует скидка 10%. 30% на лечение.
5: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта Штрауман за 39 900 рублей.
19: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории Улыбки. На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38. Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Миша, возьми еще эти коробки.
21: Они уже не входят ко мне в машину.
22: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
23: Мы стекло у шкафа разбили.
20: Ну, Миша!
22: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
24: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
25: Уважайте свои личные границы. К вашему «Мерседесу» или «БМВ» тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «штутберг.рф».
26: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
27: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
28: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
29: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира на 104.10. Для вас готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО CS Motors. Официальный дилер Havail на Космонавтов 3.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радиопилот.
4: Добрый вечер. Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля с учетом крайней нестабильности военно-политической обстановки в регионе до прояснения ситуации. Такое заявление опубликовано на сайте нашего посольства в Тель-Авиве. Находящимся в Израиле россиянам рекомендуют сохранять спокойствие, бдительность и неукоснительно соблюдать указания израильских властей оставаться вблизи безопасных мест. Сведений о пострадавших от ракетных обстрелов россиянах у наших дипломатов нет. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. 9 и 10 июня ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан соблюдать осторожность. Итоги мотофестиваля движения подвели в Екатеринбурге. Как сообщает мэрия, за 3 дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом уральская столица приняла у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Екатеринбург приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. 30 спортсменов на эндуро-трассе, проложенной в историческом сквере, сразились за кубок. Ночное водное шоу на городском пруду показали гидрофлористы в светящихся костюмах. Напомню, мотофестиваль движения проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. В Госдуме поддержали идею о 12-часовых детсадах, но уточнили, что регионы уже обладают правом самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно, заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, депутат от «Единой России» Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею замсекретаря общественной палаты Владислава Гриба. Он предложил официально продлить работу детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. Возглавить футбольный клуб «Урал» после ухода Василия Березуцкого могут Сергей Юран или Ролан Гусев. Решение будет принято в ближайшие дни, пишет портал 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. Президент «Урала» Григорий Иванов имена кандидатов на пост главного тренера не подтвердил, но и не опроверг. Добавил, что клуб выбирает из многих тренеров. Напомню, что по итогам этого сезона футбольный клуб «Урал» остался в первой лиге, где и продолжит выступать. Доллар 73.47, евро 85.56.
5: Информация на правах рекламы.
6: Этот Havail мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Havail City в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Havail Джоли, он полет готов. 343 13.

0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Завтра, 9 июня, снова будет проверка работы ливневой канализации в столице Урала. С утра до вечера обещают дождь, то слабый, то сильный, почти без перерыва. Ветерок подует слабый, северо-восточный, 2-3 метра в секунду. По температуре весь день плюс 14, плюс 16.
2: Хотелось бы, чтобы что-то по результатам этой проверки еще происходило после, потому что я не помню того дня, когда дренажи в нашем городе работали, если честно.
3: Пилот FM.
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: надо. Привет всем, кто находится в движении и пытается это делать. Столица Урала, 19 часов и 3 минуты, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: На календаре 8 июня, и сегодня отмечается День жизнелюба. Можно собрать с компанией таких же жизнелюбов. И чем вы там обычно занимаетесь? Траву потрогать,
3: не знаю. Устроить жизнеоргию.
2: Например, да. Из профессиональных праздников отмечается Международный день домохозяйки и домохозяина. Поздравляем. И также День социального работника. Тоже поздравляем.
3: У меня есть вот это вот больное удовольствие иногда читать истории паблики с историями из жизни. Нет, там была забавная одна недавно, где я такой, вот оно что. Там девчонка рассказывала, что она вот сейчас работает на двух работах, и вот это все. И она говорит, знаете, вот я не то что, говорит, у меня нету какой-то однополой любви, но хочется именно идеологически жить. Жену, говорит, вот чтобы я пришла, у меня прибрано вот это вот все это... после работы. Я такой, и там никто этого почему-то не сказал, я такой, начинаешь понимать мужиков немного, не правда ли?
2: На самом деле, есть понятие для этого, это называется бостонский брак, и мы с соседкой, я живу с соседкой, мы живем как раз вот в этой синергии бесконечной, когда вы просто помогаете друг другу по быту, когда вы прибираетесь обе, но когда вот
3: это
2: вам...
3: другое, это разделение, а там она говорит, что типа вот хочется домохозяина, который очаг бы хранил.
2: Ну, тут
3: я думаю, это отличное, как будто просто вот этот мостик между мужчинами и женщинами, да?
2: Когда мостик понимания,
3: когда
2: ну,
3: мы перенимаем другую роль, мы начинаем хотеть то же, что хотят они.
2: Ну да, это правда. Есть сегодня еще именинник, кстати, вот по поводу уборки дома. День рождения пылесос сегодня празднует.
3: Спасибо.
2: Ровно 157 лет назад был запатентован первый пылесос под названием «Воздушный вихрь» в переводе. Угу. И в лопасти вентилятора в нем нужно было крутить вручную. И $25 он еще стоил.
0: С автоподсосом.
2: Да.
3: Это первый пылесос, это был просто длинный шланг, который ты в рот вставлял, у него...
2: И поел еще заодно, смотри, как здорово. Есть сегодня экологический праздник, Всемирный день океанов, да, важности этого...
0: Ну, то, что осталось от океанов, поздравляем.
2: Ну да, так или иначе, есть сегодня еще праздник, Всемирный день петербургских котов и кошек. Ну, всемирный, да, вы понимаете, это просто вот, ну, ради флекса, скажем так, сказано. В этот день всех петербургских котов и кошек в обязательном порядке балуют чем-нибудь вкусненьким. И обладатели кошачьих фамилий стараются отпустить с работы пораньше. Не знаю, сказка или нет.
3: Топкосялов? Типа такое.
2: Например. Ну и еще сегодня отмечается день флекситарианства. Если вы не знали, это очень хитренькая полувегетарианская диета, которая основана на растительной пище, при этом есть ограниченное потребление мяса и рыбы. И нет твердого мнения о том, как редко нужно есть. Кто-то раз в неделю кушает и считает, что вот он флекситарианец, а кто-то употребляет только тогда, когда ну очень хочется.
0: То есть придумали крутое словечко для обычной истории.
2: Да, понимаете?
3: Это же сейчас так работает. Что они такие, вот есть эта группа, которой я технически принадлежу, но их уже слишком много, я хочу быть особенным.
0: Можем ли мы флексить?
3: Я тоже сначала подумал, это же напрямую, они уже говорят, нам нужен просто повод повыделываться.
2: Да-да-да.
0: Ладно, поздравляем всех причастных с праздником и пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов стоят Чёрца и Амундсена от Машинной до Объездной. Наша Умяна не едет от Серафимы Дерябиной до Московской. По Объездной 2 пробки от Белинского до Амундсена и от Громова до Амундсена. Также не радует Фурманова от Цурикова до Белинского. Не едется по Серафимы Дерябиной от Шаумена до Объездной. И придется постоять на Академика Бардина от Чкалова до Амундсена.
3: Ну и напоминаем, что сейчас лето, все на улицу хлынули, в том числе дети. Поэтому не забывайте им рассказывать о правилах безопасности на дорогах, о правилах использования транспорта, который им доступен. Ну и, конечно же, о том, что необходимо защитную экипировку использовать.
2: Есть что добавить, тогда, конечно, добавляйте, да, присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010, станете самым активным помощником по итогам недели, тогда приз получите, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
4: Семья считает, надо брать.
5: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
6: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: На старт, внимание, «Шартаж-пляж».
9: Объявляем старт пляжного сезона. «Шартаж-пляж» открыт.
8: Марш на «Шартаж-пляж».
9: «Шартаж-пляж» открыт. Приезжайте и отдыхайте.
8: Карта проезда на «Шартаж-пляж.рф».
10: Кто-то

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: 11 июня «Катапульта» поедет в «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс».
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Стихи, может быть, что-то такое происходило? Мне кажется, было, у девушек дело. Это часто бывает, у парней пореже. А что писала? Помнишь что-нибудь из строчек?
1: Про школьную подругу что-то было такое. Мы сочиняли с ней вместе кабуцики, кстати, этим.
2: Комплиментарно, то есть что-то.
0: Делали фит, как сейчас модно говорить. Ясно.
1: Да, тогда еще кассеты были, мы хотели выпустить свою кассету.
0: А на каком этапе остановились?
1: Выпуска кассеты.
0: Кассета не нашлось, пришлось так запомнить, понятно. Ну давай немножечко порифмуем с тобой. Не лето, как с Татьяной Булановой, Зири, и придумали песню.
3: Тоже фит сказочный.
0: Первыми называется трек, небольшой фрагментик из этого произведения. Мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Вот таким вот. Отгадаешь, какое именно, тогда подарок будет твоим. Готова расчмокивать?
1: Конечно.
0: Ну полетели.

0: тоже бывает, пьяная компания во дворе зависает, а потом кто-нибудь под окна ко мне подходит и начинает греть там вот стену.
1: Берега, ну, путать. Стоит повторить задание текстом, Тамар?
2: Да, не лето, тяжело угадать.
1: Ну хорошо, слушай внимательно.
3: Тут душа широкая, разгулялась как... И вода под окнами греет берега. Рифма через строчку.
1: Разгулялась как что? О, не лето, душа тогда широкая.
3: Если такая. Дальше еще про воду идет речь.
2: Как река.
1: Ну, конечно, какая. Да, действительно так и есть.
4: Как река.
1: Поздравляем тебя с победой. Кстати, у Стасова Михайлова, похоже, растет замена.
0: Понемножку, да.
1: Чуть-чуть волос отрастить на груди, чтобы немножечко еще седыми стали, и все четко будет. Поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи, Тамара. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улыбка. Улыбка. Улыбка. Улыбка.
9: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
10: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
9: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки». На 8 марта 7, Московской 60. 6 и Посадской 38. Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
12: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
11: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.

0: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
9: Радость не за горами, она на горках!
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру.
11: О, Екатеринбург. Огарян 108-667-1008-907.

0: пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик Ривьера Галактика». По сообщению сервиса Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Щерса и Амундсена от Степана Разина до Объездной. А на Объездной две пробки от Белинского до Амундсена и от Громова до Амундсена. Также придется проявить терпение на Шаумяна от Серафимы Дерябиной до Московской. На Фурманова плотновато от Белинского до Московской, от Цурикова до Чапаева. И придется проявить терпение на улице Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной. Друзья, помните, что в летнее время детям нужно напомнить о правилах безопасности на дорогах. В частности, на питбайках можно двигаться только на специально отведенных трассах, а не на дорогах общего пользования. И напомнить о необходимости использования защитной экипировки.
2: Информация на правах рекламы.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер. Всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином вместе с пилотом, с вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: Тут недавно китайский робот-огнеборец показал, на что способен в реалистичных условиях. Китайская компания Deep Robotics выложила новый ролик, который показывает возможности андроида DR02. Его мобильность и повышенная адаптация к промышленным задачам заметно выделяются на фоне конкурентов. Робот там бежит по неровной травянистой местности, перепрыгивает через препятствия, поднимается по бетонным лестницам. В одной из сцен DR-02 несет за спиной огнетушитель, в других работает вблизи высоковольтного электрооборудования, что подчеркивает фокус внимания на промышленных применениях в сфере безопасности. Отмечается, что новинка является промышленным андроидом, предназначенным для реального применения, а не для студийных демонстраций, что странно, да? 1.70 его высота, он имеет степень защиты IP66, рабочий диапазон температуры от -20 до +55 и грузоподъемность до 20 кило. Компания позиционирует DR-02 как инструмент для инспекций, обслуживания, реагирования на чрезвычайные ситуации и работ на инфраструктурных объектах, а не как развлекательное устройство.
2: Я считаю, что роботы никогда не смогут заменить пожарных по одной простой причине. Ну, представьте себе робота с полуголым телом вот в этих подтяжках. Ну, на календаре кто захочет на это смотреть?
3: Я бы не купила. Но что, здорово.
0: Есть же фартуки для этих целей.
3: Да, опять-таки. Ну, что здорово, да, сделали повыше робота, потому что обычно же они у них 1.60, 1.50, а тут 1.75, да, такие увесистые, мощные.
2: Ну да, это все в ту же тему. Понемножку им начнут делать красивые прически. Вот это вся история. Нам пришлось выкинуть из него, вытащить половину функционала, но мы сделали ему прессуху.
0: Ну, пока что добавили еще огнетушитель за спину, что, в принципе, ничего не помогает. Ну, вообще вопрос, а сможет ли он его достать?
2: Да, реально. Это же как мечи у Ведьмака, которые, да, братан, не хватит тебе руки вытащить.
3: Возможно, он будет работать как ракетный ранец. Он подлетит в какой-то момент.
0: Подлетит-то точно. Только разве что в цене. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Так. Не в кабинете начальника или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовывайте язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
4: Надя,
3: 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника. Тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
4: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
11: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
12: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
13: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
12: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
13: В Лимпопо? Конечно!
14: Ура! Купаться!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
16: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто заканчивает трудовую часть этого понедельника вместе с Радио Пилот. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Наверняка каждый из вас встречался и до сих пор встречается с людьми, которые в комментариях указывают то, что они сделали это первыми.
2: О, да.
1: Но они далеко не первые в этом начинании. Мистер Первый — это мужчина, который хотел вписать себя в историю еще в 1937 году. Изначально он стал первым водителем, который оплатил проезд через тоннель Линкольна. Недавно открытую магистраль, которая соединяла Нью-Йорк и Нью-Джерси, сказав, что это величайшее достижение в моей жизни, такого больше никогда не будет.
2: Жаль.
1: Но потом их были сотни. Он проезжал через все, что только что построили, через мосты, тоннели, посещал первый аэропорт, линии метро. Вообще он был продавцом пылесосов, который родился в Бруклине и ставил перед собой задачу обогнать всех, кто пытался проехать по нему, через него и сквозь него. Преданность была огромная, поскольку за все это время он установил 537 подобных рекордов.
0: Ну, это, конечно, круто для него, кроме одной сферы определенной, это когда он с женой в постели, он такой: «Я первый!»
1: Лучше бы он тогда сказал насчет величайшего достижения. Это бы сработало бы на перспективу хотя бы лучше.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатейки, а в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята, с вами был навигатор.
2: Всем

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения». Третье – партия Армения. Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. 4 микрорайона Екатеринбурга этим летом останутся без горячей воды на 2 недели. В компании Т-Плюс пояснили, что в юго-западном и на широкой речке отключения запланированы с 16 по 29 июня. В микрорайонах Ботанический автовокзал с 30 июня по 13 июля. Если испытания пройдут успешно, горячую воду могут вернуть раньше. Как поясняют в компании, это будет эксперимент, согласованный с мэрией. В 4 микрорайонах планируют организовать круглогодичную циркуляцию горячей воды. Это чтобы летом долго не пропускать воду в кранах. Добавлю, что с 8 по 10 июня обычные опрессовки идут уже по всему городу, но без отключения горячей воды, сообщает Ядин. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет» 100 российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Солнце светит, потучи сгущаются вроде.
8: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинес».
9: Во вторник на этой неделе мы с вами снова помокнем. Такова жизнь. Дождь начнется утром в 6 часов и по предварительным прогнозам закончится примерно к 8 вечера. На термометре в течение дня от плюс 14 до плюс 16 ожидается слабый северо-восточный ветер. Его скорость 2-3 метра в секунду.
0: А что насчет сухой жизни? Она когда-то ожидается?
10: Сухая жизнь звучит не очень на самом деле.
0: Это не увлажненное, здесь-то заболочено. Уже как это получается.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге, на Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте reginas-havail.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: А ты видел?
14: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
15: Пневмоподвеска?
14: Есть.
15: Разгон, как у гепарда?
14: Есть.
15: Госпрограмма?
14: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
16: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк «АО Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: «Одрейл Групп». Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет «Пауэр». Оценивайте свои финансовые возможности и...

0: Реклама.
1: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
10: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
9: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
10: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
9: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
12: А ты видел?
9: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
12: Пневмоподвеска?
9: Есть.
12: Разгон, как у гепарда?
9: Есть.
12: Госпрограмма?
9: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
13: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Реклама на радио. Первым делом «ПИЛОТ». 357-4010. Код города 343.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: Drum and bass mix.

0: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.

0: Реклама.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Вечерний драйв на радио пилот.

0: 104.4 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: The five senses. They are interacting with a frequency field. And you can listen

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.